0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, а сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, а сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Barbra Streisand.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, а сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама.
0: Знай наших.
3: Не сможем любить.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. О трудовых гарантиях, которые предусмотрены для работников предпенсионного и пенсионного возраста, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Общеустановленный пенсионный возраст в Беларуси для женщин 58 лет, для мужчин 63 года. Если работник добросовестно выполняет свои обязанности, не допускает нарушений и до пенсии осталось не более 2 лет, наниматель обязан продлить с ним контракт, либо заключить новые до достижения пенсионного возраста. Для граждан предпенсионного возраста за 5 лет до общеустановленного предусмотрена возможность трудоустройства в счет брони, а служба занятости помогает подобрать работу и пройти переобучение. Кроме того, работник, достигший пенсионного возраста, вправе досрочно расторгнуть контракт. В ведомстве подчеркнули, что увольнение или отказ в приеме на работу только из-за возраста не допускаются. В Бресте за 9 месяцев текущего года построили более 400 арендных квартир. Введено в эксплуатацию 5 многоэтажных арендных домов на улицах Карьерной, лейтенанта Рябцева, Героев обороны Брестской крепости и также на проспекте Республики. Как рассказал заместитель начальника отдела строительства Брестского горосполкома Вадим Панасюк, арендные квартиры уже получили 266 человек. В частности, 64 из них – граждане, имеющие первоочередное право на получение такого жилья, а 55 работают по профессиям из перечня наиболее востребованных для города над Бугом. Спрос на арендное жилье высокий. Ежемесячная информация о наличии свободных квартир публикуется на сайте горосполкома. Например, в сентябре для граждан было представлено 11 арендных квартир разных лет постройки. Количество поступивших заявлений от граждан, желающих проживать в этих 11 квартирах, оказалось более 260.
0: Новости.
1: В Беларусь прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. В Бресте поклониться мощам Матроны Московской можно будет с 22 по 31 октября. Святыню разместят в храме в честь Рождества Христова на улице Краснознаменной, 73. Таким образом, жители Бреста и области смогут приложиться к мощам святой в течение 10 дней. Матрона Московская считается одной из наиболее почитаемых святых в Русской Православной Церкви. МЧС Беларуси напоминает, что перед началом отопительного сезона необходимо проверить состояние печи и дымохода. Даже если чистка проводилась весной, за лето в трубе могли появиться трещины, засоры или птичьи гнезда. Специалисты рекомендуют осмотреть печь и дымоход, в том числе на чердаке. Трещины в кладке необходимо заделать, чтобы предотвратить попадание угарного газа в помещении. Также следует проверить дверцы, заслонки и задвижку. Они должны плотно закрываться и свободно открываться. Перед растопкой важно проверить тягу. Дымоход необходимо очищать от сажи по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Ну вот, знаете ли, открывал музыкальный этот час. Да, Латушкин и Зина, останься. Вот такой призыв, просто, мне кажется, это с самого утра кровати, подушки, абсолютно все постельное белье, ровным счетом, как и возможно, ваши кровати и диваны. И вам говорят, останься, ну куда ты, знаешь ли, ни свет, ни заря собрался, ну побудь еще немного. А нет, друзья мои, труба зовет, например, вот так, тру-трум-трум. 7 часов и 7 минут. Всем привет, дорогие друзья. Здесь Юлия Майская. Это утреннее шоу «Самое доброе утро». И сегодня я в вашей компании традиционно до 11 утра, что доставляет мне на старте нового дня колоссальное удовольствие. Надеюсь, у вас такая же история. Но если вы уже, друзья мои, в своих автомобилях пешим ходом добираетесь до работы, погода позволяет. Золотая осень невероятная, теплое утро, правда. Безветренное, друзья мои. И люди, я вам скажу, невероятно задумчивые с самого утра. Я вот подумала, зачем вам эти мысли? В вашу голову красивые люди. Сегодня ехала на общественном транспорте, в автобусе добиралась до работы. И смотрю, вот люди все такие уже думают, что, куда. А если просто не думать? А если просто, слушайте, ну, передвигаюсь, правда, пока до работы, вообще никому ничего не должен. Вот думать про это. Я никому ничего не должен. Тогда, вы знаете, как-то меньше морщин у людей на лице появляются. Люди какие-то, глаза у них более живые становятся. Друзья мои, я призываю всех вас исключительно до старта рабочего дня вообще ни о чем не думать. А если думать, то только о самом приятном, друзья мои. Ну и, конечно же, выбирать себе правильную компанию. А это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, готовы составлять вам компанию. И помните, куда бы вы ни направлялись этим ранним утром, люди, нам с вами по пути. Ну, традиционно, что расскажу вам на старте нового дня о том, что за приметы дня вообще имеют место быть. Ну что, сегодня вторник считается одним из самых благоприятных, энергичных и удачных дней недели для любых начинаний работы и даже поездок. Итак, друзья мои, день отлично подходит для старта проектов, решения сложных задач и реализации давних планов. А еще во вторник любая поездка, путешествие или командировка обещает быть легкими и удачными. А еще, друзья мои, во вторник уборка помогает привлечь в дом положительную энергию и удачу. А еще во вторник заводить новые знакомства и встречаться с друзьями – это сулит рост и благополучие. Но кто откажется от такого прекрасного, замечательного списка на старте нового дня? Правильно, никто. Значит, давайте будем прислушиваться к приметам, прислушиваться к себе, друзья мои, и прислушиваться ко Вселенной. Вот, ты к ней прислушаешься, она прислушается к тебе, это самая Вселенная. В общем, друзья мои, на старте нового дня загадывайте какие-нибудь приятные желания для того, чтобы они исполнились. И, между прочим, удача любит настойчивых, да. Здесь Юля Майская, сказала я дважды, чтобы вы не забывали. Ну что, начнем? Всем привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро!

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Дуалипа, невероятно красный трек, правда, который так или иначе заряжает невероятно, друзья мои. Делайте громче, слушайте хорошую музыку, да, и вливайтесь в этот новый день, 7.19, а значит, самое время здесь...
1: Что ни день, то праздник.
0: Безусловно, в нашей рубрике «Самое время» доказываем на деле, что ни день, то праздник имеет место быть в каждом дне. Вот сегодня, например, 6 октября. И что отмечается сегодня? Что можно действительно такого интересного придумать, а может быть отметить, а может быть то, о чем буду рассказывать сегодня, касается непосредственно вас, дорогие люди. В общем, слушайте внимательно, прислушивайтесь, и пусть обязательно сегодня каждый найдет себе какой-то повод, чтобы этот день провести на отлично. Итак, поехали. Значит, сегодня, друзья мои, день помощника врача. Как вам такая история, а? 6 октября, именно в этот день, в далеком 1967 году, в университете Дюк выпустили первый набор помощников врача. Ну, новая на тот момент профессия, которая должна была разгрузить перегруженных докторов, друзья мои, и в 1987 году, в честь 20-летия этого выпуска, дату официально закрепили как профессиональный праздник. Ну, помощник врача – это тот, кто первым, конечно, слушает жалобы, оформляет назначение, часто первым замечает то, что потом скажет диагнозом врачу. Да, работа на стыке ответственности и терпения, мне кажется, о которой пациенты вспоминают заметно реже, чем следовало бы. Да, помощник врача – это тот человек, который выглядывает из кабинета, правда, и смотрит в коридор и понимает, что прием в 18 не закончится, будем работать до последнего, да, простуженного пациента, друзья мои. Ой, сегодня еще можно отметить и день любителей чеснока. Вот если этот праздник отмечать, тогда и по врачам ходить меньше придется. Как считаете? Древние египтяне верили, что резкий запах чеснока отгоняет злых духов, а строители пирамид ели его для силы и выносливости. Возможно, это первый в истории пример такого, я не знаю, прям корпоративного питания, что ли, да? Современный праздник появился, конечно, заметно позже. И без единой четкой версии происхождения, но идею подхватили, я вам скажу, с удовольствием. День любителей чеснока. А вампиры, да? Тут тоже уже мысли пошли такие. Если верите фольклору, вообще чеснок не любят. Поэтому на всякий случай оставьте зубчик чеснока на подоконнике. Если вдруг вам кажется, что вы живете с человеком, который из вас пьет кровь каждое утро и каждый день и не дает вам продыху. Ну, сейчас пошли мысли, конечно же, у вас на предмет абсолютно разных людей, правда? Муж подумал про жену, жена про мужа, наверное. Потом, наверное, он подумал про тещу. Ну, в общем, здесь можно бесконечно, конечно, развивать эти мысли, друзья мои. Но для того, чтобы, вы знаете ли, не зайти в какие-то дебри и вообще не поругаться с семейными на старте нового дня ранним утром, преподнесите сегодня букетик георгин. А почему бы и нет? Вот, например, сегодня еще отмечается день георгин, друзья мои, да. Осенью георгины держатся дольше почти всех соседей по цветнику. Такие пышные шапки. Соцветия стоят чуть ли не до первых заморозков. Стойкий цветок для тех, кто не готов сдавать сезон без боя и, в общем-то, не готов в свою жизнь впускать серую осень, друзья мои. Вот такой календарь сегодня. Но хотя сегодня еще много праздников разных, буду рассказывать вам в течение целого эфира. Так что дождитесь.
1: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: Ангелина Пипер только что с композицией «Листок». Что могу сказать? Листки действительно опадают в большом количестве сейчас с деревьев, друзья мои, потому что осень, и от этого никуда не деться. Ну что, по погоде сегодня вот какая информация. По информации Брест-Облгидромета, на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Кофе купил.
4: Вернулась.
2: Билеты в кино.
4: Вернулась.
2: Поужинали.
4: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машиниста бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Самое доброе утро.
1: Говорят, что самое доброе утро наступает в жизни тех людей, которые не заморачиваются, которые так или иначе не думают о, знаете ли, о перспективах на будущее глобально. Вот прямо, чтобы сделать такое, то, что невозможно практически. Говорят, что эти люди более несчастны. Вот так утверждают на самом деле те самые исследователи, ученые, эксперты. Да, говорят, когда человек ставит для себя более реальные цели и думает, мыслит в сторону того, что действительно реально сделать, он ощущает себя очень нужным и очень счастливым человеком. Уж не знаю, как у вас, друзья мои, но так или иначе мы делимся на тех людей, и на старте нового дня мы тоже думаем об этом, выстраивая так или иначе свой рабочий график. Ведь кто-то из нас действительно стремится к карьере, правда, и ставит для себя это саму цель в своей профессии, а для кого-то это не имеет абсолютно никакого значения, потому что его профессия и есть его удовольствие. А уж какую должность он занимает, для него это абсолютно не важно. Вот я сегодня решила выяснить, а кто они, представители зодиакального округа, которые не стремятся к карьере. А давайте посмотрим список, а потом, друзья мои, сверим с вашим вот этим ощущением реальности, так ли это или нет. Итак, знаки зодиака, которые не стремятся к карьере и равнодушны к ней, на первом месте это рыбы. Тарам-тарам-там. Живут в мире эмоций, фантазий, творчества. Работа для них лишь способ заработать на жизнь, а не смысл бытия. В принципе, быстро утомляются от рутины, жестких графиков, и их, более того, это все раздражает. Близнецы, вы тоже в списке тех людей, которые не стремятся к карьере, быстро теряют интерес к одному делу и постоянно ищут новые впечатления, не любят долгосрочное планирование и подъем по служебной лестнице, оценят еще разнообразие общения и свободу выбора. Стрельцы, вы тоже попали в список людей, для которых карьера – это не сама цель. Стрельцы ищут себе приключения, путешествия, новые знания, а не кресло начальника. А еще, конечно, стрелец тяготится корпоративными правилами, рамками и вообще считает главным богатством личную независимость и впечатление. Вот такой список сегодня. Если вы согласны с ним, и если действительно сегодня я попала в десяточку, и вы живете с близнецами, рыбами, стрельцами, это абсолютно не карьеристы, дайте об этом знать. И если вдруг наоборот, тоже напишите. 33-код 399-0011. Ну а мы далее летим по музыкальному плейлисту. Наркотик Траст появляется здесь с треком I Like It. Ну а совсем скоро я расскажу о том, что день грядущий подготовил гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь, а теперь полетели!

0: А вот и гороскоп.
1: А вот и информация, друзья мои, для тех, кто действительно в гороскопы верит, кто их к ним прислушивается и кто действительно для себя выбирает ориентиры относительно чего посоветует гороскоп. Итак, 6 октября для одних знаков зодиака станет днем важных разговоров и новых возможностей, а вот другим лучше не спешить с решениями и внимательно относиться к материальным средствам. Овны, для вас сегодня лучше не пытаться решить все вопросы одновременно. День потребует собранности, особенно в работе, финансовых делах. Тельцы, вам сегодня стоит обратить внимание на деньги. Возможно, незапланированные расходы. Поэтому крупные покупки лучше хорошо обдумать. В работе день достаточно спокойный. Близнецы, у вас сегодня будет много общения. Телефонные звонки, сообщения, встречи и новые задачи могут занять сегодня практически весь день. Среди большого потока информации может появиться действительно интересное предложение. Раки, вам сегодня желательно немного снизить темп. Не все вопросы требуют немедленного решения. Особенно это касается семейных споров. Будьте внимательны. Львы, вам сегодня день может принести возможность проявить инициативу. На работе ваши идеи могут заметить, но результат будет зависеть от того, насколько четко вы сможете их объяснить. Девы, вам сегодня 6 октября будет проще разобраться с тем, что долго оставалось нерешительным. День подходит для расчетов, документов, планирования и серьезных переговоров. Какой-то очень серьезный, девы, у вас сегодня вторник. Весам стоит сегодня уделить больше внимания собственным интересам. Возможно, в последнее время вы слишком часто соглашались на чужие условия. День подходит весы для спокойного разговора. Скорпиончики, вам сегодня лучше держать эмоции под контролем. Кто-то может попытаться втянуть вас в спор или выяснение отношений. Не реагируйте на провокации, скорпионы. Стрельцы, сегодня у

0: Сможет появиться желание что-то изменить от рабочего графика до планов на ближайшие месяцы. В общем, стрельцы, хороший момент, чтобы подумать о новом направлении. Козероги, вам сегодня придется сосредоточиться на практических вопросах. День благоприятен для работы, расчетов и составления планов. Водолеи, вам сегодня 6 октября могут прийти интересные идеи. Некоторые из них сначала покажутся слишком смелыми, но отказываться от них сразу, водолеи, не стоит. Рыбы, сегодня вам стоит внимательнее относиться к своему времени. Силам не берите на себя чужие обязанности только потому, что неудобно отказывать. День подходит для завершения старых дел. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Выбирайте правильные решения, правильных людей и, конечно же, делайте то, что вам по душе.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слушай наших.

0: Народная перекличка.
1: Кто не поднимался, тот и не падал, друзья мои. Иногда падать полезно, знаете ли, так, для передышки. Упал, немного отдохнул, встал и пошел. Ну и темп, ритмы сегодняшнего современного шага и скорости человека, друзья мои, конечно же, оставляет желать впечатление о прошлом. Потому что люди так в прошлом да и не жили в таком темпо-ритме, правда, друзья мои. Поэтому иногда бывает, что нужно передохнуть. Всем отдохнувшим привет, кто вышел из отпуска. Всем тем, кто трудится, тоже большой-большой привет, друзья мои. Народная перекличка дает нам возможность каждому из вас и, конечно же, стать частью прямого эфира. Вам, а мне начать эту самую перекличку. 33-код-399-0011, номер студийного вайбера. Вот сюда я жду сообщения. Как дела у вас? Как, в общем-то, стартануло утро? Ну и, безусловно, расскажите, как зовут и где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Здесь появился Владимир. Утро доброе, пишет он. Он еще дома, но с вами. Это когда было? Ну, это, да, начало седьмого вы нам написали, да? А, Владимир, я уже надеюсь, что вы с нами добрались до работы. А, фото потрясающее. Улыбчивый, красивый, замечательный человек. Спасибо за это невероятное селфи, которое действительно мне поднимает настроение. Так, Екатерина написала. Здравствуйте, пружаны на связи, слушаем вас. Спасибо за отличное настроение. И у нас погода тоже хорошая, написала Катя. Кать, спасибо и вам. О, подключился Павел. Здравствуйте, Столин на связи. Еду на работу и жену везу туда же. Мы с ней вместе работаем. Люблю свою жену, Леночка. Ой, Павел, здорово, как здорово. Слушайте, а хорошо, правда, когда муж и жена вместе работают? Вот есть в этом какой-то вайб определенный, да? На работе о семье можно поговорить. Домой пришел после работы, о работе дома поговорил. Все вопросы решаемы здесь и сейчас. Ничего не нужно откладывать на завтра. Или у вас на этот счет другое мнение, что лучше, если муж и жена работают вместе, не стоит тянуть рабочие вопросы к себе в семью. Как считаете? Выскажитесь на этот счет, кстати. Так, Иванова на связи, тоже Зоя написала, пишет: всем отличного дня. Иванова здесь вместе с нами. Ну, вот такая перекличка у нас произошла. Зоя, вам хорошего дня, отличного старта. Ивановна. Если вдруг Ивановна слушает нас в Иваново, тоже огромный привет. И всем-всем без исключения, люди. Ну что, летим далее. Мы не прилетаем в следующий музыкальный час. Здесь Юля Майская, друзья. Не переключайтесь, услышимся. И помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси стартовала акция «Молодежь за безопасность». Она продлится по 16 октября. Об этом Белта сообщили в МЧС. Как отметили в ведомстве, акция преследует важные и благородные цели – популяризация профессии спасателя, обучение подрастающего поколения правилам безопасности и оказание реальной помощи тем, кому она необходима. В центре внимания – забота о старшем поколении. Работники МЧС вместе с активистами молодежи организации спасателей пожарных навещают пожилых людей, помогают им по хозяйству, наводят порядок во дворах, устанавливают и проверяют пожарные извещатели. Также в фокусе обучения в новом формате. Для школьников и молодежи подготовлены захватывающие квесты, интерактивные викторины, мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности и яркие праздники безопасности, где теория легко превращается в полезные навыки. Новая часть моста через Муховец в Бресте готова на 80%. Об этом рассказала журналистам директор управления капитального строительства города Бреста Игорь Косенков. В выходные приступили к устройству верхнего слоя асфальтового покрытия. К концу года планируем сдать эти очереди и пустить движение по левой части моста, рассказал Игорь Косенков.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня в связи с работами по устранению повреждения на тепловых сетях будет приостановлена подача горячей воды по ряду адресов. Отключение произойдет с 9 до 17 часов. Горячей воды не будет по следующим адресам. Улица Рокоссовского, дома 1, 2, 2А, 2Б, 3, 6, 7. Улица Жукова, дома 1А, 1Б, 1В. Улица Суворова, дом 1. Ремонтные работы проводятся для обеспечения надежной работы системы отопления в будущем сезоне. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать три дня подряд – 9 мая, 10 и 11 мая. В результате такого переноса будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха, отметили в пресс-службе. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Всем привет, дорогие друзья. Да, живем, наслаждаемся жизнью. 8 часов и 7 минут. Во второй час утреннего шоу «Самое доброе утро». Здесь Юлия Майская. И всем вам желаю отличного дня на старте этого вторника. Вторник действительно день уникальный, невероятный, друзья мои. Уже не понедельник, и уже хорошо, правда? И уже немного полегче. Друзья мои, чтобы стать частью прямого эфира, конечно же, у вас есть уникальная возможность. Ну, во-первых, стать кем? Человеком, который, безусловно, пусть не каждое утро, но тем не менее передает привет всем своим близким и коллегам, с которыми уже готов встретиться совсем скоро в рамках народной переклички. А еще у нас есть рубрика такая замечательная, как «Дорожный корреспондент». Им тоже может стать абсолютно каждый из вас. Но достигнуть такого уровня, как Сергей в комплекс Брест, мне кажется, не у каждого получится. Но, по крайней мере, пока на начальном этапе, друзья мои. Ну, что для этого нужно сделать? Конечно, дорожный корреспондент — человек, который следит за порядком на дорогах города Бреста и области и, безусловно, оперативно присылает нам информацию на наш студийный чат Вайбера для того, чтобы сэкономить ваше время, уважаемые радиослушатели. 33-код-399-0011, номер студийного Вайбера. Вот сюда я жду ваше послание. Сергей, автокомплекс Брест, не заставил себя ждать, человек уже в поте лица трудится. И вот информация следующая для каждого из вас. Мост ЦМТ в сторону города Левая полоса закрыты на ремонт, там пробка. Далее, мост проспект Республики в сторону Московской — пробка почти от Октябрьской революции. А еще мост проспект Республика, спуск, вторая полоса, поломашка там образовалась. Все за такой короткий срок, друзья мои. Ну и Сергей желает всем доброго дня и хорошего настроения. Ну и, безусловно, напутствие от Сергея в комплекс Брест. Тише едешь, дальше будешь. Не нарушай правила дорожного движения, и тогда не придется, знаете ли, где-то искать это свободное время для того, чтобы потом разбираться в неприятной ситуации. Правда? И так все утром куда-то спешат и так далее. Будьте уважительны и предельно внимательны на дорогах, дорогие люди. Итак, летим далее по нашему музыкальному плейлисту. Сегодня желаем вам, конечно же, крепкого здоровья, с учетом того, что сегодня отмечается День любителей чеснока. Да-да-да, египтяне верили, что резкий запах чеснока отгоняет злых духов, а строители пирамид ели его. Да, для силы и выносливости, мне кажется, мы, современные люди, начинаем употреблять чеснок вот где-то плюс-минус по осени, дабы сохранить свое здоровье. Это абсолютно правильно. Ну что, Ваня Дмитриевич, Ленка прям просится попасть в эфир, а я-то и на самом-то деле очень даже и не против. Невероятно талантливый молодой музыкант, артист приезжал к нам в Брест, помните, и выдал невероятно крутейший концерт. Будем ждать еще, конечно же, в гости. Брест открыт для артистов, для хороших людей, туристов и абсолютно для всех. 8:10, двери вашей работы уже почти открыты, а вы еще не там. Не спешите, добирайтесь на работу в нашей компании.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: люди о людях.
1: Очень часто с приходом осени у людей начинает портиться настроение. Да, упадок сил, и люди начинают пинать абсолютно на все. Вот, было лето, было хорошо, пришла осень, как-то темно стало за окном. Уходишь на работу, темно, приходишь с работы, темно. Людей накрывает так или иначе, мало от мало, депрессия. Вот это, говорят, самое страшное вообще ощущение человека в этом мире. Так вот, друзья мои, Нюша рассказала о той самой депрессии. Та самая артистка, которая всегда кажется очень милой такой кошкой, достаточно расположительный, всегда улыбается, и когда кажется, что все у нее в жизни хорошо. Нет, все самые знаменитые люди, они так или иначе тоже переживают очень сложные периоды в своей жизни, и личной, и творческой, друзья мои. И нам, мне кажется, к их творчеству и к их личной жизни и здоровью тоже нужно относиться очень уважительно, ровным счетом, как и к своей собственной. Так вот, Нюш недавно вспомнила о тяжелом периоде, который переживала перед 33-летием. Она рассказала, что столкнулась с серьезным личным кризисом в тот момент, абсолютно по-новому взглянула на свою жизнь. Это случилось после рождения двоих детей. По словам артистки, развод с ее мужем не был причиной ее состояния. Он стал одной из составляющих сложного периода, который затронул разные сферы жизни артистки. Ее абсолютно серьезно тряхнуло, как призналась она. Это был один большой такой кризис, из которого вытекали дополнительные дорожки, призналась артистка. А еще Нюша признала, что долгое время жила в привычных для себя ролях и в какой-то момент перестала чувствовать себя счастливым, полноценным человеком, а лишь как, да, плюс один к детям, к семье и так далее. Но так или иначе, многие, наверное, женщины сталкиваются с таким моментом, когда уходят в декретный отпуск, правда, растят детей, отходят немного от профессии. Но не это ли тоже одна из величайших профессий, которая недоступна мужчинам? Да, быть мамой и растить своих детей, наблюдать за тем, как они начинают топать, как говорят свои первые слова. Это же невероятно уникальные события в жизни абсолютно каждой женщины, ровным счетом, как и мужчины, как и всей семьи в целом, которые больше никогда не повторяться. Вот его первый шаг, а дальше он второй, третий, последующий. Вот оно первое слово. А дальше их будет огромное количество, когда ты думаешь, ты сколько можно уже говорить, ну помолчи немного. Нет, друзья, слушайте, да, лепит, детский лепит своих детей, наслаждайтесь этой жизнью и помните, что семья в жизни каждого человека это самое главное. Оттуда идет и поддержка, оттуда идет и вдохновение, и, конечно же, уверенность в себе так или иначе оттуда тоже идет. Ну что, раз заговорили про такой глагол, как идет, все идем навстречу новому дню. 8:21 на календаре вторник. Всем привет, здесь Юля Майская. Летим по нашему музыкальному плейлисту дальше.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк.

0: как деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадора от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Это невероятно, друзья мои, на сегодня, если вдуматься, ведь у нас самое настоящее утро какое? Ну вот, дети сейчас, в моменте. Дальше будет это потом. Прошлое уже было вчера, верно, его уже не вернуть, ничего не обратить вспять. Ну а сегодня в новом отрезке времени мы с вами живем, друзья мои, пишем новую историю, безусловно, своей жизни, жизни своих детей, в конце концов. И, знаете ли, когда-то ведь то, о чем говорим, пишем, создаем мы сегодня, знаете ли, станет настоящей архивной памятью. Это будет невероятно. Друзья мои, вот такая маленькая подводка. День архивиста в Беларуси сегодня. Вот к чему я все вела. Для меня, правда, уникальнейшие люди, уникальнейшая профессия. Сегодня, 6 октября на календаре, отмечается в нашей стране День архивиста. И дата вместе с тем выбранная в честь Витебского центрального архива древних актовых книг первого централизованного государственного архива на территории современной Беларуси, если вы не знали, который начал работу аж в 1863 году. Ну что сказать, профессия архивиста, да, только на первый взгляд кажется тихой, но на самом деле это защита памяти целой страны, друзья мои, целого человечества. Да, без архивиста однажды выяснится, что доказать все что угодно от права на дом до факта рождения прадеда, правда, это ну абсолютно невозможно. Так что сегодня, друзья мои, будем, безусловно, овации все отсылать тем, кто хранит бумагу дольше, чем живут люди, которые ее подписали. И в этом уникальность профессии архивиста. Я, знаете, вот тут подумала, есть же невероятно интересные факты, правда, про эту профессию. Кстати, перчатки надевают только для фото. Вы это знали? То есть, вопреки мифам из фильмов, архивисты редко используют перчатки при работе с обычной бумагой. То есть, чистые сухие руки чувствуют текстуру листа лучше, но от ткань перчаток может случайно зацепить или порвать хрупкую старую страницу. Перчатки надевают только для работы с фотографиями или некоторыми типами тканей. А еще, друзья мои, архивист и архивариус. Это так, на секундочку, абсолютно разные роли. То есть архивист больше похож на исследователя, да, он анализирует документы, создает базы данных. А вот архивариус отвечает за физический порядок, охрану и, конечно же, влажность и такую безопасность хранилища. Это тоже очень-очень важно. Так что, друзья, если в вашем окружении есть люди, которые работают в белорусских архивах, поздравьте их сегодня с профессиональным праздником от души. И можно так и сказать, спасибо за сохранение нашей истории. Вот таким образом. Летим далее. Друзья мои, всем огромный родинный привет, кто вместе с нами залетает в этот новый день и идет навстречу новым возможностям, впечатлениям и открытиям. Здесь Юля Майская.
0: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253.

0: Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «ЗОВ». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «ЗОВ» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: и для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
1: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: 8:52. Всем огромный родинный привет. Ну что, 2 часа прямого эфира почти позади. Друзья мои, я очень надеюсь, что все мы с вами, знаете ли, что в отличном настроении. Залетели в новый день и, конечно, приступаем к своей работе. Кто-то уже, а кто-то только начинает. Но очень надеюсь, что вы подзарядились отличным, классным настроением. Друзья мои, если и хотите продлить этот влив энергии, обязательно оставайтесь здесь, на самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест здесь. Работает команда профессионалов в начале каждого часа. Да, новости актуальные абсолютно для всей страны, региона в целом. Здесь мои коллеги, ведущие Жень Филинович, и Маша Кочеловская, Алексей Лихович и тот самый Влад Романенко, который находится в отпуске, обязательно готовится к эфирам для того, чтобы удивлять, рассказывать и, безусловно, друзья мои, давать вам почву для рассуждения, обсуждения и так далее. Вот, например, следующая информация касается каждого из нас, и тебя, и меня, и всех нас, окружающих людей. Почти 90% белорусов определяют семью главные ценности в жизни. Вы это слышали, да? Но до сих пор не хотите жениться, да? До сих пор не понимаете, почему вы встречаетесь 5 лет с девушкой и никак не сделали ей предложение? Но, друзья мои, на самом деле это ваше личное дело, но я расскажу вам, что еще находится в топе у нас, у белорусов. Так вот, в топ-5 также вошли здоровье. Его выбирают около 80% белорусов. Самые главные ценности жизни определяют. Закрыл тройку лидеров пункт «Материально обеспеченная жизнь», которая важна для 54% опрошенных белорусов. Также этот опрос показал, что эталоном белорусской семьи традиционная, состоящая из 4 человек, где есть отец, мать и 2 детей. Участниками исследования стали более 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Вот так вот. И, кстати, как показали исследования, для нашей белорусской молодежи создание семьи – это возможность самореализации. То есть не только профессия, не только карьера. Для людей есть основа – это действительно реализация в семье. Молодым родителям, на самом деле, интересно, придумывают будущее ребенка даже на этапе планирования только семьи. Эх, дети будущего, берегитесь, вас еще просто нет в этой вселенной. В общем-то, планы на вашу жизнь ваши мама и папа будущие уже строят. Ну вот как-то так, дорогие друзья. Ну что, я очень надеюсь, что вы улыбнулись, сделали правильные выводы. Может быть, вы тот человек, который нас слушает, у которого в самое ближайшее время, возможно, в эту субботу состоится бракосочетание, свадьба. Тогда мы, знаете ли, держим за вас кулачки, очень будем рады. Ну и, конечно, друзья, помните, что если вдруг какая-то ссора случится, я знаю один проверенный, классный, хороший вариант. Ты просто включаешь классный трек, он объединяет, и ссору как рукой снимает. Проверено на деле.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области за последние 3 года построили и реконструировали около 140 профилакториев для телят. Об этом сообщил первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий. В первом регионе ежегодно строят и модернизируют профилактории для выращивания молодняка крупного рогатого скота. Имея хорошие результаты, понимаем, что увеличение продуктивности надоев и привеса возможно только за счет повышения технологичности. Работу по созданию условий для выращивания телят как основу будущих результатов животноводства в нашей области ведем не первый год. К примеру, за последние 3 года было построено порядка 140 профилакториев. Всего уже имеем 531, почти на 100 тысяч телят, рассказал Дмитрий Городецкий. Благодаря поддержке главы государства в первом регионе в этом году завершили строительство 39 профилакториев на 8800 телят. Вложено порядка 40 миллионов рублей, из них более 14 миллионов рублей льготных кредитов. В Бресте с 19 по 22 октября планируют провести белорусско-китайский туристический форум. Об этом сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие объединит более 150 участников. В конференц-зале Брестского горосполкома 20 октября состоятся дискуссионные панели. Будут работать зоны гостеприимства. Намечены деловые встречи и B2B, переговоры партнеров из Беларуси и Китая. Будет презентован туристический потенциал Брещины. Состоится обмен опытом в маркетинге, цифровых решениях и стандартах качества. В программе 21 и 22 октября рекламный тур для китайских гостей по топ-объектам Брестской области рассказали в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Во время тура участники побывают в Косовском дворце, Национальном парке Беловежская пуща, мемориальном комплексе Брестская крепость-герой и агроусадьбах. Продегустируют блюда белорусской кухни. С 6 по 8 октября в Брестской области пройдет масштабный областной патриотический проект «Марафон мужества. Первый регион. Сила в единстве». Откроет марафон город Иваново. Старт состоится сегодня в 13:30 на площади Октября. Участники, учащиеся СУЗов и профтехучилищ, активные члены Белорусского республиканского союза молодежи со всей области. Программа включает 3 блока. Первый – историко-мемориальные митинги, возложение цветов к мемориалам, встречи с очевидцами, поисковая работа. Второй – информационно диалоговые, открытые диалоги, дискуссии, интеллектуальные турниры о сохранении исторической правды. Третий – практика созидательной, социальные инициативы, трудовые и добровольческие акции, интерактивный досуг для командного единства.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Участники из Брестской области готовятся представить регион на 19-м фестивале «Молодежь за союзное государство», который пройдет в Могилеве с 7 по 11 октября. В этом году фестиваль соберет более 300 молодых участников из Беларуси и России. В программе конкурсы молодежной песни и хореографических коллективов, мастер-классы, творческие лаборатории, экскурсии и встречи с представителями молодежных организаций. В интеллектуальной программе участвуют и представители Бреста. Преподаватель Брестского Госуниверситета имени Пушкина Дмитрий Куликович представит доклад о сохранении памяти о Великой Отечественной войне. Учитель истории и обществоведения средней школы номер 33 Дмитрий Уснарский расскажет об изучении событий войны в современной школе. Для третьекурсника исторического факультета Брестского Госуниверситета имени Пушкина Ярослава Коржа участие в фестивале станет первым опытом выступления на мероприятии такого масштаба. Его доклад посвящен цифровым технологиям в сохранении памяти о защитниках Брестской области. Завершится фестиваль 11 октября в Шклове во время областного праздника тружеников села Дожинки 2026. Победители творческих конкурсов получат возможность выступить на Славянском базаре в 2027 году. BC проводит опрос об ожиданиях жителей Столинского района от предстоящих областных дожинок. Подготовка к дожинкам 2027 в Столине ориентирована на запросы горожан. Мнение жителей поможет сделать фестиваль ярким народным событием, а благоустройство города – долговечным и полезным, отметил начальник отделения BC по Брестской области Игорь Король. Опрос анонимный, результаты будут использованы в обобщенном виде. Музей-усадьба «Пружанский палацик» проводит акцию «Подари музею экспонат». Жители города и района приглашают пополнить фонды музея предметами, связанными с историей и культурой пружанщины. Это поможет сохранить наследие края и разнообразить музейные экспозиции. В качестве экспонатов могут выступить старые фотографии и документы, книги, значки, монеты, одежды и аксессуары, музыкальные инструменты, картины, посуда, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. В музее отмечают, что, став музейными предметами, эти вещи получат новую жизнь. Имена участников акции будут внесены в книгу поступления фондов музея. Сегодня в Брестском областном краеведческом музее откроется выставка «Песнь о зубре». Посетители смогут узнать об истории зубра, его происхождении, образе жизни и восстановлении популяции. В экспозиции представят редкие предметы, среди которых книга Григория Карцева «Белаверская пуща», ошейник радиослежения за зубром и череп предка современного зубра – степного бизона. Выставку дополнят предметы декоративно-прикладного искусства. В день открытия также состоится презентация книги «Если зубр оказался вдруг» и встреча с одним из авторов. Выставка будет работать до 15 ноября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Брест. Там, где вы живете.
1: Ну, надеюсь, что очень даже уже проснулись. Почему? Потому что 9 часов и 9 минут. Здравствуйте всем, дорогие люди. Мой привет огромный от большого моего родийного сердца летит каждому из вас. Я очень надеюсь, попадает в ваши сердца. И все мы вместе на старте нового дня. Это вторник. Начинаем маленькую новую жизнь. Потому что каждый новый день – это, правда, как чистый лист. Пишем свою историю, создаем свои какие-то витиеватые, правда, сюжеты. Я очень надеюсь, что... Ну, пока будете писать историю сегодняшнего дня, каждый из вас до окончания и до точки обязательно доведет хэппи-эндом абсолютно все то, что сегодня будет с вами происходить. Я очень надеюсь, друзья мои, что вы выспались, да? Есть такой момент? Или по-прежнему делаете вид, что я бодрый, я в строю? А давайте все вместе, друзья мои, строим, будем действительно уже как-то гнать от себя этот самый сон приставучий, который по осени пристает к нам и прилипает, ну, очень очень-очень сложно. Ну, чего? На деле доказано жизнью, что распрощаться с постельным теплым бельем утром по осени, да и, собственно, зимой очень-очень сложно. Мы используем постельное белье ежедневно, правда? Да, заворачиваемся в это самое одеяло ранним утром, чтобы, знаете ли, еще немного, еще минутку, ну, 5 минут, ладно, я буду вставать. Однако, слушайте, вы когда-нибудь поутру задумывались вообще, сколько существует интересных фактов об этом самом постельном белье? Друзья мои, чего мы не знали о постельном белье? Я готова рассказать. В общем, в книгу рекордов Гиннесса занесен самый длинный комплект. 685 метров в длину, 105 метров в ширину. На таком могут уместиться 3000 человек. И можно хорошо закрутиться в кокон, дабы пока отопительный сезон не стартанул, хорошо прогреться там и не замерзнуть. До окончания 19 века, кстати, постельное белье, между прочим, в России считалось привилегией высшего общества, а вот у низших средних слоев такой роскоши не было. А в старину еще узоры, да, вот невероятно красивейшие вышивались вручную, считалось, что это бережет от злых духов и так далее. А еще на пошив могло уходить по несколько лет такого белья, изделия передавались как оттуда пошло, да, приданное из поколения в поколение, потому что, конечно, создавалось годами, и все это было ручное шитье невероятное. Ой, друзья мои, кстати, считается, что орнамент с морским мотивом может влиять на сон и настроение, да. А налаживая вот внутреннюю гармонию через ассоциацию с океаном, вот вроде такая история. А еще древние римляне, знаете, признавались, в общем-то, хорошее белье с витиеватыми узорами только его, потому что, по поверью, в этом случае семья была крепкой и дружной, друзья мои. Сейчас все более, да, сатин, вот эта вот история, чтобы никаких узоров и так далее. Но каждое время диктует свой модный тренд, это касается абсолютно всего. Думали ли раньше, да, римляне, как мы будем рассказывать, я не знаю, блогеры про свое постельное белье, как я купил, как продал, как спалось и так далее. Да нет, люди даже не подозревали об этом. Меняется мир, меняется век абсолютно, и технологии, да и мы тоже с вами не стоим на месте. Что вы делаете? До сих пор стоите на месте? Тогда не стоит это делать. Бегом, бегом навстречу новому дню. Здесь Юля Майская, я вместе с вами.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Джей Ло, такая неповторимая, такая оригинальная, интересная, ни с кем ее не перепутаешь, да? Дэвид Гуэта, вот только что исполнение их трека «Save Me Tonight». Друзья мои, да, это совместный клубный сингл поп-иконы, по-другому не назову, Дженнифер Лопес и французского хитмейкера Дэвида Гуэта, выпущены 6 марта 26 года, совсем свеженький, между прочим. История этого трека примечательна. Знаете что? Долгожданным воссоединением артистов, на самом-то деле, возвращением Джей Ло, я бы сказала, к такому классическому клубному звучанию. Да-да, фанаты соскучились именно по этой интерпретации ее треков. Кстати, до официального релиза песня уже была на слуху у фанатов, потому что Джей Ло периодически исполняла ее фрагменты на сцене. Однако трек, ну, скажем так, долгое время оставался неизданным. Но основная работа над финальной версией развернулась еще год назад, когда Гетта Лопес и фронтмен одной из группы One Republic Райан Тедер собрались во французской студии диджея для доработки и записи материала. Ну а помимо них, мощную такую, я бы сказала, интернациональную команду, что ли, авторов и продюсеров вошли давний соратник Гетта Джорджа Туинфорд. Ну, а еще многие их друзья вместе с тем по шоу-бизу, так сказать. Сингл вместе с тем вышел, знаете ли, ну, так шумно, весело. Выпуск песни был стратегически вместе с тем подгадан под начало нового грандиозного концертного тура. Дженнифер Лопес в Лас-Вегасе, все мы слышали, нашумевший тур, невероятный для певицы, кстати. Этот трек стал первым крупным танцевальным релизом после выхода ее альбома в 2024 году. Ну, а песня записана в лучших традициях, мне кажется, такого дэнса начала 2010-х годов. Уж не знаю, как вы считаете. Ну, а ностальгический такой вайб вызвал у аудитории такие приятные ассоциации с золотой эпохой клубной музыки, где зажигала Джей Ло, друзья мои. Вот такая маленькая история создания этого трека Дженнифер Лопес и Дэвид Гуэта. «Save Me Tonight». Да. Дэвид Гетта, он такой себе парень. Очень творческий. Коллаборацию с Джей Ло он, собственно, давным-давно хотел создать. Вот получилось очень даже впечатляюще. Ну, а я обращаю свой взор на следующий музыкальный трек в нашем плейлисте под названием «Музыка громче». Исполняет этот трек наша брестская артистка Ангелина Пипер. Ну, послушаем и при этом делаем громче. Громче свои радиоприемники.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: Информация Бреста Волгидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Ну а вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов с плюсом. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 тепла.
2: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Девять часов и 41 минута. Сегодня календарь показывает 6 октября. Всем привет! Если вдруг запутались, друзья мои, в своих мыслях на старте этого нового дня, да, сегодня всего лишь вторник. Иногда такое ощущение есть, правда, что вторник на календаре у тебя просто уже четверг. Или, например, только понедельник, а тебе кажется, что уже среда и так далее. Да, перебираем мы дни недели, уж не знаю от чего, то ли от перезагрузки, то ли, может быть, от усталости, а может быть, просто от того, что ты спешишь жить, человек, так и хочется сказать. Но не стоит этого делать, потому что в каждом дне, каким бы он ни был, возможно, со своими какими-то приятностями и не очень, друзья мои, есть что-то уникальное. Живем здесь и сейчас, в настоящем, и помним, что эта жизнь дает нам огромное количество возможностей для того, чтобы развиваться. Вот только, знаете ли, развитие – это равно труд, и на это способен не каждый, правда, придумывая разного рода причины. Друзья мои, ну что, мы поздравляем на старте октября всех тех, кто уже прям студент, не просто прошедший, знаете ли, вот это вот посвящение в студенты. Уже октябрь месяц, уже скоро сессия, не за горами, друзья мои. Ну, а кто-то, как 11-классники, они трудятся для того, чтобы так или иначе поступить туда, куда мечтают, и стать тем, кем видят себя в будущем. Кстати, в Брестском государственном университете нашем имени Александра Сергеевича Пушкина открыли новую специальность. Вы слышали? Микробиология, так она называется. Факультет естественно знания оснащен современным оборудованием.

Медаль на Международной олимпиаде по астрономии, да? Это же очень-очень круто, друзья мои. А сколько нужно трудиться, правда? Поэтому абсолютно стоит, да и нужно делать это на протяжении вообще всей жизни, поддерживать своих детей, конечно же, доказывать им на деле, что они самые лучшие. И даже если вдруг что-то не сложится, например, сегодня, завтра обязательно все получится. Ну что, может быть, говоря об этом, вы, послушав меня, заскучали немного по своим детям? Тогда возьмите и позвоните. Вот под следующий трек сделайте это круто.

0: Реклама.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну что, дождались, да, так или иначе. Друзья мои, искусственный интеллект научили читать мысли человека. Ну вот, вы думали, что ваши мысли никто никогда не прочтет, да, друзья мои? Но помимо эзотериков и так далее, да, искусственный интеллект сейчас будет с этими самыми выражениями, мне кажется, очень даже соперничать. Искусственный интеллект научили читать мысли человека. Ну то есть не абстрактное что-то яркое, да, а конкретное, банальное. Бананы на тарелке. Это такой, знаете ли, шифр определенный. Так вот, система не рисует просто фотографию того, что видит человек и представляет. Она вытаскивает семантику, что за объект, где он и какого цвета. Ну и по этим подсказкам отдельная нейросеть собирает итоговое изображение мыслей человека. Погрешность, безусловно, есть. Детали немного плывут, но сюжет узнаваем. Поэтому в описаниях и звучит бананы на тарелке. Ну, предположим, они пиксель 412 серый какой-нибудь, да? Ой, друзья мои, ну что, не стоим на месте. Мир, безусловно, так или иначе развивается, технологии в том числе. Но, слушайте, мне совсем не хочется, чтобы искусственный интеллект научился читать мои мысли. Безусловно, это будет внедряться в необходимые ведомства для того, чтобы, да, вытащить из человека то, чего он не захочет говорить. Но кто его знает, может быть, при трудоустройстве на работу, например, искусственный интеллект будут внедрять, чтобы человек говорит одно, а думает совершенно другое. И, скажем так, подсмысл и подтекст в общении с другим человеком тоже имеет место быть. Это же наша природа человеческая, от этого никуда не деться. Ну, так себе, знаете ли, история. Да, дождались роботы, летающие автомобили. Вот и искусственный интеллект уже научили читать мысли человека. Так что, друзья мои, всем вам светлых мыслей в ваши головы, чтобы за эти мысли вам не было стыдно, и чтобы ваши мысли были направлены на созидание. И, конечно же, любовь и много всего еще такого, от чего бы вы сами чувствовали положительные эмоции. В общем, думайте, знаете ли, о том, как вы бы хотели, чтобы вот к вам относились по жизни. О чем-то приятном думаете. Вот не попали в отпуск, например, туда, куда хотели. Можно себе представить и мыслить о каких-то океанах, о пляжах, о золотых песках и так далее, и так далее. А может быть, вы давным-давно мечтаете, друзья мои, купить домик в деревне, в уютной деревушке какой-нибудь, проводить там выходные дни, ну, каким-то образом напитываясь природой и природной силой. Такое тоже может быть. Вообще, я считаю, что и без искусственного интеллекта у нас-то мысли наши материальные. Главное, выбирать правильный мыслитель направлений, обязательно двигаться в эту сторону и что-то для этого делать. А мы будем делать, друзья мои. Мы в следующем интерактивном часе пообщаемся на очень одну интересную тему. Так что не разбегайтесь. Здесь Юля Майская, и нам с вами по пути.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров по линии Содружества независимых государств. Одобренный проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 года, а также проект второго факультативного протокола Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года на проведение переговоров по проектам документов уполномочено Министерство внутренних дел. В Брестском районе начали строить энергосберегающую теплицу. На днях под руководством председателя Брестского райисполкома Григория Панасюка прошло рабочее совещание, посвященное реализации проекта. Речь идет о возведении энергосберегающей теплицы системы интеллектуального управления процессом фотосинтеза растений на базе тепличного комплекса «Бересте». Новые технологии позволят оптимизировать затраты и повысить производительность, а также поспособствуют в значительном увеличении производства овощной продукции в защищенном грунте. Договор на строительство подписан с филиалом государственной китайской компании в Республике Беларусь.
0: Новости.
1: К другим событиям. На прошлой неделе на дорогах Брестской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 390 пешеходов, 28 из них находились в нетрезвом состоянии. 141 передвигался в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 186 водителей. За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести. 6 октября Беларусь отмечает День архивиста. Профессиональный праздник учрежден в 2000 году, а дата связана с принятием 6 октября 1994 года закона о Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь. В архивных хранилищах страны находится более 12 миллионов документов. Работа с ними продолжается. Только в этом году оцифровано более 1500 дел и создано свыше 560 тысяч электронных страниц. Ежегодно реставраторы восстанавливают и переплетают от 50 до 70 тысяч архивных листов. Отдельное направление пополнения фондов. В архивы передают метрические книги, документы организации частных лиц. Материалы используют для исторических исследований, а также биографических и генеалогических запросов. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Сколько нужно чаши кофе, например, чтобы стать человеком? Утрированно я, конечно, сказала и задала этот вопрос, потому как действительно многие из нас вот не представляют свою жизнь без кофе. А я сегодня почему-то задумалась, подождите, ну почему кофе? Так раскручен кофе, что дает нам кофе? Безусловно, он оптимизирует наши силы, дает нам возможность проснуться. Но, друзья мои, почему мы забываем о том, что кофе вызывает так или иначе привыкание? А что если перейти, например, этой осенью на вкус? Вкусный чай с бергамотом и долькой лимона. А туда еще немного добавить ложечку меда. И тогда получится, что это не только бодрящий утренний напиток, а еще и очень полезный. Возможно, даже полезнее, чем кофе. А еще и витамин С, да, и долька лимона, которую можно потом обязательно съесть после того, как выпьешь чай. И таким образом оздоровиться. Друзья мои, в общем, мы с вами что, налегаем этой осенью на, безусловно, напитки теплые, вкусные. Это может быть и брусничный морс. Ну, признавайтесь. Кто собирал летом ягоды для того, чтобы потом не болеть, не шморгать носом. Ну и, безусловно, выбираем только правильную компанию в виде самой позитивной радиостанции страны. Радио Брест, это мы. Всем привет, здесь Юля Майская. И до окончания этого часа я в вашей компании, что доставляет мне огромнейшее колоссальное удовольствие. 33-код 3990011, номер студийного вайбера. Привет летит и вам. И, кстати, воспользовавшись этими цифрами, вы в рамках народной переклички можете написать и передать привет утренне своим коллегам, коллективу, себе любимому, почему бы и нет, своим родным, близким, да другу, в конце концов, соседу, а почему бы и нет. И давайте будем поднимать и создавать настроение для людей. Вот так сидишь в офисе, слушаешь радио Брест, и вроде шум белый, либо фон такой не отвлекающий, а потом бац, и слышишь свое имя по радио. Да-да, персонально твое, и тебе летит привет от всего коллектива. Но это же невероятно круто. Поверьте, это создаст настроение для человека на целый день. И за какие бы сложные задачи он ни брался, он всегда к этому будет подходить с хорошим настроением. Так что, если вдруг есть кто-то, кто слушает Радио Брест, и вы об этом знаете, давайте незаметно передадим для него утренний привет. Пусть человек улыбнется. Друзья, будем улыбаться вместе, либо задумываться, а может быть, прям станем очень серьезными с вами в этом интерактивном часе, покажет наш пост-опрос. Интерактивный час дает возможность каждому из вас поделиться лайфхаками, высказаться на ту или иную тему, ну и, конечно же, обсудить ее в обязательном порядке. Я совсем скоро запущу пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, в Инстаграм также, так что следите за нашими социальными сетями. Всем тем, кто действительно подписался на нас за недавнее время, хочется сказать огромное спасибо за то, что вас становится больше. Мы рады каждому подписчику. Но кто слушает нас где-то там, далеко за пределами Беларуси, благодаря онлайн-вещанию, мы тоже до вас докричимся. Радио Брест.фм.бай. Слушайте нас на нашем сайте. Ну и будьте рядом с нами. Запускаю пост-опрос, следите за соцсетями. Ну что, поехали.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь 2».
3: Это моя семья.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Сегодня в рамках интерактивного часа всем, да, привет, если вы только что присоединились, мне кажется, в лучшее время, отлично, потому что сейчас мы, друзья мои, будем общаться на очень интересную тему, да. Ну что, признавайтесь, кто из вас Плюшкин, а? Кто занимается собирательством не только плодово-овощных культур по осени, друзья мои, а еще всякого, знаете ли, добра. Ну как же я это выброшу, это же добро такое, а вдруг пригодится? О да, друзья мои, как от этого избавиться, вообще непонятно, мне кажется, с молоком матери мы впитываем вот эту вот историю, когда действительно распрощаться с какими-то старыми вещами, которые прослужили тебе определенное количество лет, а потом, собственно, стали не нужны за ненадобностью, но так тяжело с ними расставаться, непонятно почему. Либо вы, наоборот, человек, который абсолютно с легкостью расстается с какими-то ни было вещами, которые давным-давно ему отслужили в какой-то период его жизни. Рассказывайте об этом, давайте затронем эту тему, потому как, мне кажется, после лета, после отпусков люди по осени начинают, знаете ли, как-то аккумулироваться у себя в квартирах, в домах, в теплых местах, а там раз и поместиться негде, потому что то там, то тут, и вроде все надо, а как-то уже хочется как-то обновить, что-то ремонт сделать, но тут хранится, вроде бы шкаф этот уже давным-давно бы попросил на выход, но тем не менее. Друзья, подключайтесь, пообщаемся на тему, а вы по жизни Плюшкин? Сегодня интересуюсь я у вас, дорогие радиослушатели, и давайте поговорим. Может быть, и вы были им, а сейчас выработали в себе, но просто такую, знаете ли, дисциплинарную историю, когда вот если вещь не нужна, все, избавляемся. То ли это в утиль, то ли это, знаете ли, потом на... Как называется у нас в Беларуси? Ох, забыла. А, подождите, что в Беларуси? Вообще ветошь. На ветошь. Слушайте, я помню, знаете, меня бабушка в детстве научила из, значит, старых вещей, ты их режешь на полосочки, а потом вяжешь вот эти круглые пресловутые белорусские... такие коврики. Я когда-то училась их вязать, у меня получалось, и я за целое лето, пока была на каникулах, ох, и навязала их, понимаете ли. И там стелила, и, в общем-то, все это было у меня, да. И большой крючок такой, помню, огромный, который был сделан из дерева. Ну, что-то как-то вспомнилось мне это дело. Друзья мои, рассказывайте, а вы по жизни Плюшкин? 3-3-код-3-9-9-0-0-11. Обязательно напишите, сообщение готово зачитывать. И вообще, как относитесь к тем, кто Плюшкин и занимается собирательством того, с чем не может распрощаться. Ну и, конечно, заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Пост запущу с секунды на секунду. Ну и в Инстаграм забегайте, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Так, Вячеслав прислал сообщение, он с нами здоровается, пишет: всем большой привет. Павлиново Сити, бабье лето продолжается в самом разгаре. Солнышко, яркая разноцветная палитра, осень радует глаз и греет душу. Всем хорошего дня. Односельчанам хорошего настроения. Вячеслав, спасибо, доброй души человек. Что у вас, расскажите, Вячеслав, с собирательством тех самых ненужных вещей, которые отслужили? Вы по жизни Плюшкин, а? Признавайтесь. Катя Лещинская тоже здесь, подключилась к нашему общению, пишет: доброе утро, любимое радио. Передаю приветик своим коллегам Васе, Игорю, Наташе, Паше, и всем хорошего дня. Екатерина желает. Спасибо и вам.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Волгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио «Брест».

Эльвиль Валеева и Арткаст. И только что здесь трек «Бриллиант». Такой, знаете ли, бриллиантовый голос, я бы сказала, у Свили. Брещание, да, как-то, знаете ли, убедились в этом, когда Свили приезжала сюда к нам в город Брест для выступления на фестивале «Облака молока». И это было, правда, очень круто и незабываемо. Ждем артистку еще, конечно, в гости. Как бы заполучить этих артистов сюда к нам в студию прямого эфира «Радио Брест» для того, чтобы, знаете ли, интервью состоялось. Но, да, об этом я мечтаю. Пальчики я вот так вот, знаете ли, скрещиваю. Ну и очень надеюсь, что Вселенная меня услышит. Слушайте, очень многие задаются вопросом, ну, Севиль, группа Артик Асти. Севиль, видим, а где он, Артик, где пропал, а? Ну, он на самом деле...

0: Пойми, Артем, парень очень талантливый, перестал выступать на сцене в составе группы Артик и Асти, потому что приехал жить в Дубай, на самом деле, и полностью сосредоточился на продюсерской, в общем-то, тыловой работе, потому что огромное количество, много функций состоит в том, чтобы показать артиста, что он будет петь, как вести себя на сцене. Это проделывается огромная масштабная работа продюсером. Так вот, после переезда Артик перестал активно гастролировать и появляется на концертах в России и других странах крайне-крайне редко. Когда в группе появилась новая солистка Севиля Валиева, Артик изначально сократил, да, совместные выходы на сцену, ну а затем и вовсе отказался от живых выступлений в составе гастролирующего дуэта. Ну, а он по-прежнему вместе с тем, даже если не появляется на сцене, все равно остается основателем и главным продюсером, и автором проекта Артик Асти. Его основные задачи, конечно, музыкальное продюсирование, и это большой пласт работы. Сюда входит и написание треков, которые исполняет Севиль, и создание аранжировок, и контроль над звучанием этих самых треков. Ну, конечно же, управление правами на проект, развитие бренда и продюсирование вокалистки самой Севиль Валиевой. В общем-то, работы у парня оказывается много, независимо от того, что он просто не выходит на сцену в тандеме с Севиль, но продолжает активную творческую деятельность по развитию и бренда, и проекта такого, как Артик и Асти. Вот интересно узнать, он Плюшкин или нет. Кстати, на предмет Севили я очень даже Севиль поинтересовалась. Так вот, она как-то давала интервью и говорит, что ей расставаться с вещами крайне сложно, практически невозможно. Вещи все в хорошем состоянии, да и вообще мебель и так далее, когда происходит вопрос о том, что нужно что-то переделать. Она очень тяжело расстается с вещами, как бытовыми, так и касаемо одежды. Сегодня в рамках интерактивного часа я интересуюсь у вас, дорогие люди. А вы по жизни Плюшкин? Как у вас с этим дело обстоит? Рассказывайте. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Там пост-опрос запущен. Мы, кстати, совсем скоро будем подводить итоги поста-опроса. В Инстаграм тоже забегайте и там голосуйте. «Радио», нижнее подчеркивание «Брест», наша страница. Ну и подписывайтесь, давайте дружить и знакомиться поближе. Ну а относительно высказывания ваших мнений, тоже активен чат Вайбера 33-код-399-0011. Вячеслав написал сообщение, отвечая на вопрос, а Плюшкин ли вы, Вячеслав сказал, да, это полный кошмар.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Этой самой гармонии, знаете ли, хочет человек любой в этой жизни. А, гармонично, знаете ли, не только жить, а еще жить в гармоничном пространстве, правда? Куда бы ты ни был, заходишь, потому что пространство так или иначе определяет нашу с вами жизнь, правда, ее качество, как ни крути. Поэтому нам очень важно, чтобы нам было комфортно работать в том месте, куда мы приходим, мы называем работой эти самые кабинеты, пространство, то есть не только лица, но и пространство. Нам очень важно, когда мы возвращаемся домой, правда, и насколько то пространство организовано, как нам удобно, как красиво нашему глазу, тоже имеет значение. Вот странно было бы уметь организовать это самое пространство, если ты Плюшкин, и у тебя огромное количество всего нужного и ненужного и так далее. Если человек придет со стороны и скажет, слушай, ну тебе это зачем? И рациональное зерно найдет в том, что это давным-давно не нужно. Оно мешает, даже если оно, собственно, в хорошем состоянии, оно отягощает твою жизнь. Но тот самый Плюшкин найдет огромное количество фактов и доказать, что это не так. Сегодня в рамках интерактивного часа мы общались, и я спрашивала у вас, а вы по жизни Плюшкин? Можете себя таким назвать, друзья мои? Либо давным-давно проработали этот вопрос, и сейчас очень, знаете ли, гордитесь тем, что легко расстаетесь с ненужными вещами, мебелью и так далее, и так далее. Прилетело сообщение от Нины, она пишет, здравствуйте. Я вообще не Плюшкин, избавляюсь от ненужных вещей и ненужных мне людей. Вот такое короткое абсолютно сообщение, такая правда жизни. Не, ну хорошо, что у вас это получается с первого раза. Просто иногда можно очень долго избавляться от ненужного чего-то, что окружает тебя. Это касается и людей, и бытовой жизни. И расставаться с этим очень-очень и непросто. Ну что, я обновляю страницу во ВКонтакте и буду смотреть, конечно же, итоги нашего с вами голосования. Ну и вот как распределились ваши голоса. Сегодня интересовалась, а вы по жизни Плюшкин у вас, дорогие радиослушатели? И вот как вы проголосовали. Три варианта ответа было «есть немного», «патологически причем», ну и третий вариант «нет, лишний хлам в утиль». Ну и вот голоса как распределились. 100% наших радиослушателей проголосовали за вариант «есть немного». Это у нас от воспитания, да, советского еще такого. Ничего не нужно выбрасывать, потому что так или иначе наступит какой-то момент, когда это может пригодиться. Вот оно и собирается. А потом думаешь, Плюшкин я или нет? Зачем мне это или нет? Друзья, что здесь мы делаем? Мы, например, отчасти команды «Радиоврест» Плюшкины, да, потому что мы собираем невероятно количество треков, храним им для того, чтобы потом раз зарядить плейлист, чтобы у вас была невероятно теплая и приятная ассоциация с той или иной песней. Хочу сказать всем огромное спасибо за участие в интерактивном посте-опросе. Обязательно в утреннем шоу «Самое доброе утро». Спасибо всем, кто составлял мне сегодня компанию. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам отличного продолжения этого дня на любимой волне. Юлия Майская меня зовут. Пока-пока.
2: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с научными разработками гражданского и оборонного назначения, сообщает Белта. Глава государства во время рабочей поездки в Минскую область посетит испытательный полигон Институт порошковой металлургии имени академика Романа. Президенту доложат о разработках Национальной академии наук Беларуси в интересах укрепления обороноспособности страны. Александр Лукашенко ознакомится с беспилотными летательными аппаратами, с испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ, с автомобильной техникой в защищенном исполнении, средствами бронезащиты и специального снаряжения, со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. В Брестской области этой осенью лесовосстановление проведут на 600 гектаров. Высаживать молодые деревья и заниматься содействием естественному возобновлению лесов будут во всех лесхозах первого региона. В том числе лесовосстановление проведут на участках усохших ельников. Новые леса в Брестской области создадут примерно на 100 гектаров. Так, на 22 гектаров намечено высадить дубы, на 10 гектаров – лиственницу. Остальная площадь отведена под сосновые насаждения. Основное внимание осенью будет уделено дополнению ранее созданных лесных культур.
0: Новости.
1: 10 октября в 11 часов в кинотеатре «Беларусь» состоится премьерный показ социальной драмы «Шанс для школьников Бреста». Фильм рассказывает историю девочки-подростка, которая преодолевает тяжелую жизненную ситуацию и показывает, какую помощь можно получить в кризисный период. После показа пройдет обсуждение с работниками управления по образованию, режиссером и съемочной группой, а также представителем Брестской епархии. Искусственный интеллект расшифровал письмо Наполеона Бонапарта спустя два века. Военное послание 1809 года удалось прочитать за 6 часов. Модель GPT-6 Astra распознала символы, восстановила текст и проанализировала шифр. Всего около 175 знаков. Письмо адресовано генералу Мармону. В нем данные о расположении войск и планах накануне наступления австрийцев. Технологии ускорили работу, на которую раньше уходили годы. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радиоплеер Беларусь. С новостями знакомила Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, а сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
2: Реклама.
3: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не сказки и обещания сделать что-то нужное в перспективе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Институт порошковой металлургии имени академика Романа, передает Белта. Главе государства доложили о перспективных разработках Национальной академии наук Беларуси в интересах укрепления технологического суверенитета. В этом направлении белорусские ученые работают в том числе в интересах гражданского сектора. Например, производят промышленную взрывчатку, которая очень востребована в геологоразведке при разработке карьеров. Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко посещает Кобринский социальный пансионат «Никольский». В центре внимания визита оказались вопросы качества жизни пожилых людей и обеспечения их комфортного проживания. В самом пансионате «Никольский» сегодня постоянно проживают 300 человек, получающих необходимый уход и социальную поддержку.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестском театре кукол с большими гастролями в эти дни выступает Российский театр кукол имени Сергея Образцова. В гастрольную афишу коллектива пошли шедевры кукольного искусства. Необыкновенный концерт «Волшебная лампа Аладдина. Старый сеньор И». Сегодня зрителям представят постановку «Старый сеньор И». Авиатор из Барановичей впервые выиграл у солигорского «Шахтера». Накануне в одном из трех матчей в чемпионате страны по хоккею авиатор из Барановичей добился выездной победы над солигорским «Шахтером» 5-4. В Беларуси можно бесплатно оценить квартиру онлайн. Национальное кадастровое агентство запустило сервис автоматической оценки. Калькулятор за несколько секунд рассчитает рыночную стоимость квартиры в Минске и областных центрах. Для этого нужно зайти на сайт analytics.nci.by и указать адрес, число комнат, площадь и тип отделки. Погрешность оценки 5-7%. Чтобы результат был точным, важно указывать реальные характеристики квартиры. Доступно 10 запросов в день. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: будни – это легко.
1: Ну что ж, друзья, добрый день. На часах у нас 12:05. Мы врываемся в прекрасный вторник. Сегодня 6 октября. Погода нас сегодня радует, хоть и нет солнца. Все же хорошо, что не меньше 15 градусов. Спасибо на этом, теплые денечки. В студии с вами Машка Человская и мой неизменный напарник, самый лучший, Женя Филинович.
2: Давай перечислим самых худших тогда. Ну вот если я самый лучший, то кто все, Женя, после меня?
1: Давай,
2: скажи, пожалуйста.
1: Давай, ты не будешь, не будешь чего? Тут цепляться.
2: Ну давай, давай, поименно. Нет, давай не будем указывать на фамилии, просто скажем их имена.
1: Евгений, просто давай
2: Влад, остановимся на Алексей
1: том, и Юля. Остановимся на том, что,
2: вам огромный привет.
1: Остановимся на том, что ты самый лучший напарник, да?
2: Да.
1: Так как сегодня вторник у нас, да?
2: Так.
1: У меня есть факты, которыми я буду сейчас шокировать себя,
2: да,
1: и наших радиослушателей.
2: Прям,
1: да,
2: в первом выходе?
1: Да, конечно.
2: Я стану шокированным
1: вторник
2: тобой.
1: Вторник у нас очень интересный день недели. Так вот, первый факт про вторник.
2: Пожалуйста.
1: Очень такой важный факт. Вторник – это день недели между средой и понедельником.
2: Это очень неожиданный,
1: да,
2: факт, если честно.
1: Это
2: факт,
1: если,
2: наблюдения.
1: Это если ты не знал,
2: так,
1: да, я напоминаю.
2: А есть же такое, подождите, перебью тебя, есть такое, что ты вот воспринимаешь неделю исключительно как страницы дневника, или нет у тебя такого?
1: Ну, иногда бывает такое, что это когда вот я считаю, допустим, число, мне нужно какое-то конкретное, и я считаю по дневнику.
2: Да.
1: Например, число 28, и я считаю по дневнику, вот сохранилась такая привычка.
2: А вот в твоем расписании, либо в твоей голове, давай вот так, в твоей голове, сезоны, либо времена года, они как расположены? По кругу? Квадратом, в прямую линеечку. Ну, то есть, допустим, я просто приведу пример для того, чтобы ты понимала. Допустим, в моей голове лето, оно находится на самом верху. Если смотреть на циферблат, то это цифра 12.
1: Угу.
2: Зима находится ровно снизу. Вот, с левой стороны на цифре 9 находится осень, и на цифре 3 находится весна.
1: Ничего себе, конечно,
2: а у тебя
1: ты
2: как?
1: Немного палку перегнул, так я об этом даже не задумывалась, если честно.
2: Вот теперь я воспринимаю именно так.
1: Теперь я буду над этим размышлять.
2: В общем, кстати, можно написать нам на номер Вайбера 399-2011, как вы представляете себе сезонность либо времена года в своей голове. Так, пожалуйста, какие еще факты про вторник?
1: Так, вторник у нас считается самым производительным днем,
2: угу.
1: Так что если сегодня вы чувствуете прилив сил, угу, это вам не кажется, это такой календарь. Так работает календарь. Но есть обратная сторона медали. У вторника, во вторник категорически запрещено давать деньги в долг.
2: Поэтому не проси,
1: да,
2: меня.
1: Поэтому...
2: Я их в понедельник себе не дал, ты помнишь?
1: Я хотела это тебе сказать. Сегодня ни копеечки никому, даже мне.
2: Да.
1: Но ты меня опередил. Хорошо. Ну, в общем, да, примет — это серьезная вещь, друзья.
2: Конечно.
1: Никому сегодня деньги в долг не даем.
2: И в дом тоже.
1: Ну нет, в дом лучше нести деньги. Так, сегодня, если вы чихнули, ждите гостей. Ты сегодня чихал с утра?
2: Эпидемиологи к вам придут домой, судя по всему.
1: Ну вот, кстати, я сегодня с утра чихнула.
2: Так.
1: Я думаю, что ты, наверное, тоже чихнул. У нас же ведь сегодня как-то... У нас сегодня, не забывай, сегодня важный гость.
2: Важный гость сегодня,
1: важный,
2: да.
1: Важный гость сегодня, напоминаем, друзья, с 14 до 15:00. Мы сегодня ждем в студии представителя МЧС.
2: Угу.
1: У нас сегодня безопасный вторник с МЧС. Да, друзья, не забывайте, что у нас сегодня с вами целых 3 часа отличной музыки, интересных новостей, историй. И не забывайте, ровно в 13:00 у нас стартует час приветов поздравлений. Пишите нам на студийный вайбер 33-код 399-0011 и оставайтесь с нами.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: будни. Это легко.
1: Мы не ищем ответа на вопрос, любит и не любит, а потому что мы точно уверены, что мы вас очень сильно любим. Крепко любим каждого, кто вместе с нами. 3992011 – это номер для признаний нам в любви. Пишите свои признания, отправляйте сердечки, и мы будем рады этим сообщениям. Ну а пока расскажу вам немножечко о том, какие праздники мы отмечаем в этот день. Что случилось, что произошло и как в целом этот день можно здорово провести. Мария Ростиславовна.
2: Да, чем же знаменитый 6 октября?
1: Какой там праздник у вас самый первый?
2: Так, сегодня день висения на люстре. Официальный праздник.
1: Когда... Это праздник прям?
2: Да, да, да. Можно залезть на люстру и покачаться. Ты хоть раз в жизни это делал? Скажи. На люстре висел когда-нибудь?
1: Нет.
2: Как же, а во снах, например?
1: Никогда,
2: нет?
1: Никогда.
2: Я во сне...
1: Что во сне, расскажи.
2: Было такое, что вот я висела на люстре.
1: Висел на люстре?
2: Да, да.
1: Кто снимал тебя с люстры?
2: Вот
1: были какие-то последствия?
2: Последствий не было.
1: Последствий не было.
2: Досмотрела, я не помню.
1: Сон не досмотрела?
2: Да, не досмотрела сон, к сожалению.
1: Там титры
2: да.
1: сразу пошли.
2: Да. Да. Я бы такое в жизни повторила, конечно.
1: Еще какие праздники?
2: Так, сегодня день фруктов на работе. По этому случаю я вот...
1: еще тот фрукт, конечно.
2: Евгений, дарю тебе грушу.
1: Висит груша, нельзя скушать, но это можно.
2: Груша, кстати, домашняя, очень вкусная. Так что, друзья, если вы еще сегодня не принесли...
1: Садовая, спелая, лиловая.
2: Да, она домашняя, домашняя, самая вкусная. Если вы еще сегодня не принесли никому яблочко или бананчик, срочно исправляйте. Сегодня еще также день апельсинового вина.
1: Так.
2: Да, звучит как идеальный повод...
1: Ну, когда-то Игорь Николаев пел «Малиновое вино», это апельсиновое. Это любимый напиток Чебурашки. Но взрослого. Взрослого Чебурашки. Он повзрослел и начал любить именно это напиток. Но по правилам радиостанции мы просто напомним вам, что алкоголь — это зло, это вред, это ни в коем случае нельзя.
2: Да. Да. Так, самый странный праздник на сегодня еще — это переведите деньги дочери. Я тут немножечко противоречу. Я вначале говорила вам про факты, что сегодня никому нельзя деньги отдавать в долг. Но дочери мы-то не в долг.
1: Конечно, в дочери не в долг.
2: Если у вас нет дочери, можно перевести и племяннице деньги, или подружке.
1: Крестнице можно.
2: Крестнице, да, вообще, да.
1: Переведите Маше
2: женскому
1: денег.
2: Можете, да. Так, приметы говорят, что так, деньги вернутся в тройном размере. Поэтому да, давайте проверим.
1: Да-да-да. Так, жены говорят, любовницы и все остальные.
2: Так, Евгений, тут ты немножечко...
1: Давай
2: о
1: важных событиях поговорим.
2: Так, да, если заглянуть в историю, то ровно 16 лет назад, а именно 6 октября 2010 года, был запущен Инстаграм. Представляете, 16 лет назад.
1: Да,
2: мы
1: да.
2: тогда еще не знали, что будем столько времени тратить на социальные сети, просмотр... рилсиков, но теперь нам никуда от этого не деться, да?
1: Ну, а у кого там сейчас больше всего подписчиков в Инстаграме?
2: У меня, конечно.
1: У тебя?
2: Да.
1: Криштиану Роналду 679 миллионов.
2: Сколько? Разве
1: самый.
2: Не... Мне кажется, ты немножечко перегнул палку. По-моему, 67 или 670. Прям
1: нет,
2: до миллиарда?
1: Ну да, да. Давай, ну, ты пока продолжи, а я пока вот прям к нему на страницу попробую залезть. Для того, чтобы... вот на сегодняшний момент, на этот денечек, 679 миллионов.
2: Ну, значит, это я ошиблась.
1: Да.
2: Это такая весомая цифра. Днем мне еще расти и расти. Так, что же у нас сегодня еще из событий? В 1889 году в Париже открылось знаменитое кабаре «Мулен Руж».
1: Так, ну знаешь, как переводится «Мулен Руж»?
2: Вот не знаю, скажи мне.
1: «Красная мельница» переводится. Знаешь, почему переводится «Красная
2: почему?
1: Мельница»? Но там сверху инсталляция такая. Там вообще, на самом деле, когда вот ты говоришь вот «Мулен Руж», например, представляешь себе что-то вот такое красивое, очень красочное, да? Ну, это такое здание красного цвета, сверху мельница установлена. Все. Это единственное, что вот оно действительно было очень классным, красочным шоу на тот момент, в 1889 году, как ты уже сказала, оно было открыто. Да, но вот эти вот традиционные, очень красивые, яркие, красочные танцы, которые там происходили. Вообще феерия чувства эмоций, на самом деле, оно переполняет всех тех, кто попадает туда.
2: Надеюсь, мы когда-нибудь с тобой тоже туда попадем.
1: Угу.
2: Так, не забываем про именины. Сегодня свои имена празднуют Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Антонина и Раида. В первый раз такое имя слышу.
1: Так.
2: Ксанфипа, Поликсения, Раиса и Ревека.
1: Ну, всех поздравляю.
2: Да, поздравляю.
1: Особенно,
2: всех.
1: Если у вас вот эти вот вышеперечисленные имена, которые относятся к редким именам, это действительно классно. Но только не при условии, что вы учительница, например, знаешь, начальной школы, либо в детском саду, когда ребенка спрашиваешь, как учителя твоего зовут, и он Вот, говорит, написано.
2: Ну, наверное, да.
1: Вот, написано, пожалуйста.
2: Ну вот, кстати, если бы я меняла свое имя, я бы, наверное, поменяла на вот Поликсению.
1: Поликсения?
2: Это такое имя, именно имя красивое. Вот хочется сразу надеть пышное платье и выпить кружечку чая.
1: Так.
2: Да,
1: скажи, пожалуйста, а вот ну, у тебя же есть какое-то там умилительно-ласкательное понятие этого имени? Поликсения. Это как вот называется? Вот если...
2: Поликсюшечка.
1: Полевка могу называть?
2: Нет,
1: нельзя
2: нет.
1: Полевка называть.
2: Это только для своих.
1: Не меняй
2: так,
1: тогда
2: только,
1: имя.
2: Только для своих.
1: Не
2: Ладно,
1: имя.
2: Не буду. Хорошо, спасибо.
1: 12.25, кстати, на наших студийных. Поговорили о праздниках и событиях этого дня. А если вы носитель какого-нибудь очень редкого имени, напишите нам об этом. Нам, правда, будет интересно почитать, как вас зовут. 399-2011. Это номер нашего Вайбера. А в середине этого часа прогноз погоды на сегодняшний день.

0: Погода.
1: 6 октября на календаре. Брест-Облгидромет сообщает, что сегодня на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 17 до 19 градусов, в Пинске 19-21, в Бресте до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников деревообработки, обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробную информацию по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: будни. Это легко.
1: Только что задавалась вопросом, а что еще надо? А еще хотелось бы каких-то новостей, знаете ли? Ну, потому что в этот вторник, осенний вторник, кстати, уже 6 октября на календаре, хочется каких-то радостных эмоций, да? Хотелось бы, значит, улыбаться. Возможно, в эту секундочку вы такие, да какая улыбка, ребята, осень на дворе. Знаете ли, какой-то момент стресса наступил. Мы сейчас расскажем. Мы все сейчас объясним, как необходимо правильно успокаиваться. Вам на это понадобится
2: давай,
1: только...
2: Давай, расскажи.
1: Давай, сколько? Сколько, как ты думаешь, секунд?
2: Я думаю, секунд, ну, мне секунд точно...
1: Ну, сколько? Минут, что тебе?
2: Ну, минут, да,
1: давайте,
2: минут.
1: Минут, прям, часов
2: минут 5,
1: надо
2: наверное, мне нужно, чтобы успокоиться.
1: 20 секунд, засекайте время. Значит, снимаем тревожность за 20 секунд, поскольку найден способ быстро успокоиться в момент стресса. Если, значит, вас накрывает какая-то тревожка перед важным событием, по какой-то другой причине, возможно, то, что надо делать? Прикладывание руки к сердцу или животу может снизить уровень гормона стресса, то есть кортизола.
2: Давай сейчас и проверим.
1: Давай, так, значит, ты сейчас какой-то стресс испытываешь? Есть какие-то моменты в жизни твоей?
2: Наперед давай.
1: Наперед
2: стресс,
1: думаем наперед.
2: Да,
1: давай,
2: наперед
1: давай,
2: думаем,
1: значит,
2: давай.
1: Положите правую руку на середину груди, на область сердца положите.
2: Угу, уже сделала,
1: так,
2: давай дальше.
1: Это левая рука. Ты уже неправильно делаешь. Вот, это правая рука, хорошо. Аккуратно теперь положите левую руку на верхнюю часть вашего живота.
2: Положила.
1: Так, есть, на верхнюю часть живота. Значит, руку тоже положили. Значит, теперь замрите и дышите естественно не менее 20 секунд. А ты неестественно дышишь. Ты дышишь как кролик.
2: Или, ну, как, слушай, как
1: собака
2: получается.
1: После пробежки.
2: Слушай, как получается.
1: В эту секунду. Надо спокойно, слушай, дышать, кажется, размеренно здесь... дышать. Надо чувствовать ритм своего сердцебиения, да, и чувствовать колебания вашего живота. Когда вы дышите, он же вверх-вниз поднимается, поднимается.
2: Мне кажется,
1: в общем,
2: здесь
1: тревожники.
2: Больше работает самовнушение.
1: Конечно,
2: по большей
1: конечно.
2: Части.
1: Нужно еще успокаивать себя фразой, что все хорошо. Не все будет хорошо, а просто два слова повторять. Все хорошо. Все хорошо.
2: Все хорошо. Такая аффирмация
1: голос.
2: У нас, да.
1: Все хорошо.
2: Так, все, не вводи нас в гипноз, пожалуйста, Женя.
1: В общем, тревожники, все. Не тревожьтесь, оставайтесь вместе с нами.
2: А что же помогает нам еще избавиться от стресса?
1: Так.
2: Конечно же, музыка, поэтому на наших волнах трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Давайте не ждать, слушаем.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136. Белагропромбанк.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печаль.

0: будни – это легко.
1: Знаешь, как-то за собой заметил, вот Ваня Дмитриенко спел два кусочка пиццы, виноградный чай,
2: да, и
1: вот
2: это вот есть.
1: Серые лица, на тебе печальный смайл, вот это вот, меня заставило задуматься о том, что наверняка для кого-то осень – это вот не только унылая пора, а чей очарование, но и самая романтическая пора в году, ну, поскольку наверняка вы заводили какие-то новые знакомства, возможно, романтические, именно вот в эту вот осеннюю пору. Мы же вместе с вами готовы продолжать эфир на волнах Радио Брест, делиться полезной информацией. И информация та, которую для вас подготовила Мария Ростиславовна, а я вот именно после этого должен по имени-отчеству к ней обращаться. Вот,
2: спасибо.
1: Поскольку она напрямую связана с осенью и уборкой урожая. Поехали.
2: Да, у нас есть лайфхак. Как же, ну, в преддверии как раз обеденного перерыва, который нас будет ждать совсем скоро. Лайфхак, который 100% изменит жизнь многих людей, я надеюсь. Возможно, вы об этом знали. Угу. При покупке болгарского перца, как узнать, это мужчина или женщина?
1: Продает?
2: Нет, именно сам перец.
1: Мальчик или девочка?
2: Ну да.
1: Ага.
2: Нужно его перевернуть и посчитать секторы на донышке.
1: Ну, как и в жизни.
2: Ну да. Если же их 4, вот давай так, если 4 сектора, как ты думаешь, вот это женщина или мужчина?
1: Если 4 сектора?
2: Да.
1: Ну, явно один выпирает, один лишний. Это мальчик, скорее всего.
2: Нет, это женщина.
1: Так.
2: Так вот, перец женщина, да, в нем больше семян, и
1: так.
2: Он слаще.
1: Ага.
2: Такие перцы рекомендуют есть сырыми, либо же добавлять в салатик.
1: Вот оно что.
2: Да, а если сектора 3,
1: так.
2: То тогда это перец, конечно же, мужчина.
1: Мужчина.
2: Он более жесткий и лучше подходит для термообработки.
1: Так.
2: Да, вы ничего не подумаете. Тут как бы я не боролась за какие-то права, что вот женщина, я же говорю, что вот женщины мы добавляем в салатик, а мужчину вот только на термообработку. Нет, вы ничего не подумаете. Да, вот такой вот вам годный лайфхак. Надеюсь, вы им
1: как
2: будете...
1: Как он может пригодиться во время обеденного перерыва?
2: Ну как
1: этот
2: же? Вот смотри, Жень, ты пойдешь в магазин.
1: Так.
2: Захочется тебе полезных витаминов.
1: Наконец-то.
2: Да.
1: Ну, вы такой вряд ли, конечно.
2: Я хочу салата.
1: Смоделируем ситуацию.
2: Я хочу
1: так.
2: Салат. Салат хочу.
1: Так.
2: Вот, увидишь там на стеллаже
1: мальчики и девочки.
2: Перец.
1: Так.
2: Да. Мальчики и девочки. И поймешь, что тебе нужно взять для вкусного салата.
1: Для вкуса.
2: Перед
1: женщину.
2: Да.
1: Да, но для этого нужно ее перевернуть, правильно?
2: Да, перевернуть. Посчитать, напоминаю, сектора посчитать, да. А еще, кстати,
1: да.
2: Доказывает мне следующая новость, что счастье можно купить. Оказывается, счастье можно купить. Как ты думаешь, как я
1: за
2: вообще
1: это... За какую сумму?
2: Нет.
1: А за что?
2: Ну, как ты думаешь, как я это
1: ну,
2: вычитаю?
1: Ну, точно не за перцы.
2: Так. Ученые сопоставили 93 страны и выяснили, чем больше кошек в стране, тем счастливее там люди.
1: Кошек?
2: Да.
1: В Турции счастливые люди, получается, живут?
2: Получается, что да.
1: Так.
2: Но не счастливее, чем у нас. Я, правда, не знаю, сколько у нас кошек в Беларуси.
1: Сколько конкретно у тебя
2: уверена,
1: котов дома?
2: А у меня есть кошечка одна.
1: Одна кошечка. То есть,
2: да.
1: Можно сказать, что ты счастливый
2: очень,
1: человек.
2: Да, я счастлива. Вот я просыпаюсь, вспоминаю, что у меня есть кошечка.
1: А скажи, пожалуйста, количество котов дома должно быть кратно количеству проживающих в доме людей или нет? Или достаточно одного кота на всю семью?
2: Ну, можно три вот на удачу.
1: Может три кота завести?
2: Да, три на удачу
1: так.
2: Можно.
1: Хорошо, когда женщина заводит себе семерых котов. Это говорит о том, что она счастливая.
2: Определенно, да.
1: Конечно.
2: Можно еще и собаку, и попугая.
1: Да. Вот Куклачев счастливый-то какой, Юрий Дмитриевич.
2: Какой Юрий Дмитриевич?
1: Ну вот, и вскрылась эта тайна разницы поколений.
2: А ты давай-ка поподробнее.
1: 12:55. В общем, господа и дамы, независимо от того, есть у вас кот дома или, возможно, у вас есть собака, которую дом вас ждет и преданно смотрит вам в глаза, когда вы обедаете. Обязательно погладьте каждого, кто у вас есть дома. Да, ну и вместе с нами продолжайте этот день. В рамках обеденного перерыва еще час приветов и поздравлений. И вместе с вами, продолжая эфир, будем ждать ваши сообщения, читать их в эфире и, конечно, передавать привет.
2: А напомните, какой у нас вайбер. Пишите нам студийный вайбер 33-код-399-0011. Но в студии с вами Машка Чуловская и Женя Филинович. Оставайтесь с нами.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы. Заместитель председателя облсполкома Александр Максимчук подписал письмо, адресованное председателям городских и районных исполнительных комитетов. Из-за понижения температуры рекомендовано рассмотреть подачу тепла в детские сады, школы, лечебные и медицинские учреждения, соцобеспечение, спортивные школы, музеи, архивы, библиотеки и гостиницы. Решение в начале отопительного сезона принимается на основании правил подготовки организации к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 года номер 286. В Бресте завершают строительство детского сада на Жуково. Председатель горосполкома Сергей Лободинский вместе с руководством стройкомпании проинспектировал завершающий этап строительства сада. Один из самых долгожданных социальных объектов Южного микрорайона почти готов. Строители завершают отделку. Совсем скоро сад примет маленьких брестчан.
0: Новости.
1: К другим событиям. В это воскресенье, 11 октября, на базе Брестского государственного технического университета пройдет отборочный этап чемпионата Беларуси по программированию. За победу поборются команды студентов Брестского государственного технического университета и Брестского госуниверситета имени Пушкина. Участников ждут нестандартные алгоритмические задачи и напряженная командная работа. Это шанс улучшить навыки спортивного программирования и получить приглашение в финал республиканского чемпионата. Хоккейный клуб «Брест» показал лучший старт сезона в своей новейшей истории. После серьезных перемен в межсезонье брестчане начали сезон отлично. 6 побед в 8 матчах и большую часть времени в тройке сильнейших. В межсезонье команду возглавил Сергей Стась, обладатель Кубка Президента и 2 Кубков Салия. Состав обновился более чем на 70% и усилился топ-игроками. Следующие домашние матчи пройдут 10 и 12 октября против «Металлурга». И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, 13.07 на наших студийных. Мы врываемся в час приветов и поздравлений. Будем зачитывать ваши сообщения. Женя, ты как?
2: Я в порядке.
1: Ура,
2: спасибо, что спросила.
1: Да,
2: в моем возрасте должен быть человек, который периодически будет спрашивать у меня, как я.
1: Потому что вот у нас час приветов поздравлений, нам же часто пишут, с днем рождения вообще поздравляют, да? Именинников поздравляют. Так
2: ну,
1: вот,
2: есть такое.
1: Я бы хотела дать три совета, что в свой день рождения делать категорически не рекомендуется.
2: Три совета, да. Что не нужно делать свой ДР.
1: Да. Что нельзя делать в ВДР?
2: Так, ну давай.
1: Первое. Нельзя отмечать заранее или с опозданием, только день в день, чтобы не дразнить удачу.
2: Так, это подожди, первое. Хорошо. Ну вот, допустим, не получается. Твой день рождения выпадает, скажем, на среду или во вторник.
1: Давай.
2: А как тогда отмечать? Если ты говоришь, что позже нельзя, но значительно позже. Вот в субботу это значительно позже или нет?
1: Значительно позже.
2: Чтобы тетя с Маларитой приехала.
1: Можно же отметить день в день,
2: так.
1: А потом еще допраздновать. Вот как Новый год. Его празднуют несколько дней.
2: Кто Новый год празднует несколько
1: дней?
2: Я,
1: например, несколько дней отмечаю Новый год.
2: Первый день, когда
1: я
2: в марте?
1: Я люблю Новый год. Ну как-то, подожди.
2: Или когда у тебя второй день, например?
1: Январь, 1 января, 2, 3 января.
2: Ты все время празднуешь?
1: Конечно.
2: Я
1: думаю, что так делают многие. Женя,
2: ты так считаешь, да?
1: Да, пересмотреть свои взгляды.
2: Напомню, ты с родителями живешь?
1: Нет.
2: Ну-ну-ну, так, что еще?
1: Так, дальше. Второй совет. Ни в коем случае не давать и не брать в долг, чтобы весь год не ходить с пустыми карманами. В общем, сегодня...
2: и сегодня в долг не даем?
1: И сегодня нельзя в долг давать.
2: И на день рождения.
1: И на свой день рождения, да. И также нельзя. Если вам вдруг дарят пустой кошелек или вазу, попросите дарителя сразу положить внутрь монетку.
2: В вазу тоже?
1: Да. Так достаток точно не покинет дом.
2: Так вы точно ее не достанете. Эту
1: возможно. Ну, в общем, хотите, проверяйте, хотите, верьте, хотите, нет. Но, тем не менее, такие вот советы, может быть, поможет как-то
2: значит,
1: улучшить
2: подожди,
1: день.
2: Первое, это значит отмечать день в день.
1: Да.
2: Правильно?
1: Без опоздания.
2: Без опоздания отмечать. Второе, это в свой день рождения никому денег не давать.
1: Никому
2: не давать
1: никому,
2: денег.
1: Никому, даже мне.
2: И третье, значит, если тебе подарили пустой кошелек или вазу, тоже пустую, что странно, вот, попросить положить ее
1: монетку,
2: денег.
1: Да.
2: Денег. Положите туда еще денег. Нужно добавить такую фразу. Ну, спасибо большое, что держишь нас в курсе. Если честно, я ничего подобного раньше не слышал. Возможно, именно поэтому, что-то было не так все время с моим днем рождения.
1: Да, возможно.
2: Тут денег
1: вот
2: одолжит,
1: проверь,
2: тут вазу подарит. Да, когда у тебя день рождения, кстати?
1: У меня вот совсем уже скоро.
2: Уже совсем скоро.
1: Да.
2: Ты на какой-то подарок от меня рассчитываешь или нет?
1: Конечно. Конечно, Женя, ты что, такие вопросы глупые.
2: Ладно, ваза, значит, отпадает, да?
1: Можешь принести монетку. Я вазу сама куплю монетку.
2: Да.
1: Так что, нам прилетели уже сообщения от вас.
2: Серьезно?
1: Так, да, сообщение от Светланы. Она пишет: передаю огромный привет моей сестренке Оленьке. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья, любви. И чтобы все-все-все мечты сбывались. Ты у меня самая лучшая.
2: Так.
1: А Оля, мы поздравляем вас тоже с днем рождения. Желаем всего самого-самого наилучшего. Пусть все сбудется.
2: Так, есть еще одно сообщение.
1: Давай.
2: А, я его прочитаю. Значит, Оксане передают привет. Значит, очень сильно раскаиваются. Просят прощения за вчера. Пусть все в наших делах как цели, так и дела достигаются на закате. Чтобы это не значило, чтобы... Спросим, Ля, кто написал это сообщение?
1: Я
2: не знаю.
1: Ты не знаешь?
2: Нет ответа на этот вопрос.
1: Хорошо.
2: Просто отправили.
1: Остается инкогнито у нас человек.
2: Инкогнито, да.
1: Хорошо, да.
2: Все верно. Да, вот такие вот сообщения уже долетели к нам. Но мы ждем от вас еще сообщения. Особенно, если в вашей жизни есть место празднику. Напротив даты 6 октября. Есть именинник какой-то. Если такой человек имеется в вашей жизни, тогда обязательно поздравьте его через Радио Брест.

0: Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наша музыка.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, мы продолжаем наш час привет и поздравлений. На часах у нас 13.22. В студии с вами Маша Кочеловская и Женя Филинович. Что же ты молчишь, Женя?
2: А я сообщение просто перечитываю. Вот секундочку, все, что успело к нам прилететь на номер Вайбера 399-2011. Ксюш пишет, всем привет. Хочу передать с вашей помощью привет моей любимой подруге Даше. Приезжай к маме в гости завтра в 6 часов вечера. Встретимся. Скучаю по тебе очень сильно. А также приветик моему брату Сергею. Также Оксана написала привет мужу Дмитрию, который сейчас на работе. Хорошего и легкого тебе дня.
1: Оксана, спасибо за ваши теплые сообщения. Всем, кому мы писали, передаем привет. И Сергею, и Дмитрию. Да, и обязательно Даша. Подруга Даша, если вы слышите, приезжайте в гости к маме Оксаны. Так, еще у нас тут сообщение. Прилетело сообщение от Олега. Он пишет: передаю привет моему лучшему другу Димасу с днем рождения. Димон, желаю тебе тачку покруче, зарплат побольше, и чтобы мы как можно чаще собирались на шашлыки. Будь здоров, брат.
2: Ну, пускай будет тачка крутая, зарплата
1: да,
2: большая.
1: Желаем крутую тачку, всего самого-самого наилучшего. И да, чтобы шашлыки в этом году были почаще.
2: А в следующем? Пореже?
1: И в следующем тоже. Вот пока есть время, до следующего года, вот можно несколько раз еще шашлычок устроить.
2: Да. Так, Анжелика написала: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моей маме Елене Кутовой и поздравьте ее, пожалуйста, с прошедшим днем учителя. Это мой самый лучший учитель в жизни. Анжелика написала нам на номер Вайбера.
1: Да, друзья, был же в воскресенье день учителя, и не поздно еще можно написать нам и поздравить своего педагога, если вы еще этого не сделали. Нам прилетело еще сообщение от Елены, пишет: «Приду привет доченьке Кате, которая сегодня пишет важную контрольную в школе. Катюша, ни пуха, ни пера, мы в тебя верим, ты все знаешь и все сдашь на отлично». Ну, мы думаем, что да. Катя 100%
2: да,
1: со всем справится.
2: Да. Катюша молодец, это все знают, что Катя молодец, у Кати все получается. Вот, Катя, поэтому точно ничего бояться не нужно. Все, мы за тебя держим кулаки.
1: Да, правильно. Ну, мы ждем ваши сообщения. Если вы нам еще не написали, читаем каждое ваше сообщение. Пишите нам на студийный Вайбер 33 код 399-0011.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса, в Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 7-9, днем от 20 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест. I wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow. Then we rock you like a rodeo. The world is ours now.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, 13:40 на наших студийных, и мы продолжаем час приветов и поздравлений. Евгений, ты тут?
2: Да, кстати, пишите свои сообщения в этот день. Сегодня у нас 6-й день октября. Мы говорили о том, что сегодня много праздников отмечается.
1: Много праздников, да.
2: Если вдруг в вашей жизни также есть место празднику, которое сосредоточено напротив даты 6 октября, мы должны об этом узнать. Пишите скорее, отправляйте свои сообщения. Все обязательно прочитаем. На протяжении сегодняшнего дня вместе с вами в рамках эфира Маша Кочеловская, меня зовут Женя Филинович, и Татьяна, которая написала нам: «Здравствуйте, Радио Брест. У моей мамы сегодня юбилей. 70 лет. Поздравьте ее, пожалуйста. Мамочка, 70-летием тебя. Пускай каждый день будет таким же теплым, светлым, как твоя улыбка. Здоровья тебе, родная, и долгих лет жизни. Твои дети и внуки», — написала нам Татьяна. Танечка, мы вас также поздравляем с тем, что у мамы сегодня день рождения. Мама, огромный привет передавайте. Так, и есть еще одно сообщение. Здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, если не поздно, в скобочках написали, в эфире мою доченьку Диану с прошедшим днем учителя. Ты выбрала путь, который требует большого сердца и терпения. Я горжусь каждым твоим достижением. С любовью, мама.
1: Так, у нас еще есть сообщение. Пишет нам Марина. Коллеги и подруги Насте, приду привет. Поздравляю ее с днем рождения. Настенька, пусть дедлайны не горят. Кофе в офисе всегда будет вкусным, а начальник вызывает только, чтобы выписать премию. Люблю. Настя, мы поздравляем вас с днем рождения. И действительно, Марина, вы сказали золотые слова.
2: Пусть дедлайны не горят, а там, знаешь, как будто бы это там дальше рифма какая-то будет. Пусть дедлайны не горят, передайте привет любимому супругу Александру, дочери Алинке, Малинке. Вы самые лучшие. Здоровья вам крепкого. Это было от Яны.
1: Да, передаем привет. Еще у нас сообщение есть от Алексея. Передаю привет жене Леночке, которая сегодня весь день на ногах. Лен, ты у меня самая сильная и терпеливая. Спасибо за все. Вечером закажем пиццу. Ну, Алексей, мы берем с вас слово. Обязательно отпишитесь нам, заказали ли вы пиццу. Леночке передаем привет.
2: В рамках обеденного перерыва можно говорить о еде. Кстати, что у вас там на обед? Можно написать нам также на номер Viber 399-2011. Кто в вашей компании сейчас обедает и где вы вообще слушаете нас? Маша Кочеловская, меня зовут Женя Филинович. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест до 14:00.
0: Наши песни.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс». Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, наш час поздравлений подходит к своему завершению, но мы успеваем зачитать ваши самые теплые сообщения. Пишет нам Олег: передайте, пожалуйста, привет Наумовичу Сергею Михайловичу. Он всегда слушает ваше радио и в данный момент рвет на работе обои. Ему будет приятно. Цех номер 6, Брест-Жилстрой, от старичка Олега. Ну, в общем, мы, да, передаем привет Сергею. Так, пишет нам еще Ольга: привет моему сыночку Максиму.

0: 18-летием тебя. Сынок, ты уже совсем взрослый, но для нас ты всегда наш малыш. Будь счастлив, иди к своим целям. Мы тобой бесконечно гордимся. Да, Максим, мы вами тоже гордимся. Поздравляем, 18 лет – это такая весомая цифра совершеннолетия.
1: Девочка Таня написала нам: «Здравствуйте, радио, поздравьте, точнее, передайте, пожалуйста, привет моей любимой бабушке Римме Георгиевне от внучки Тани». Танечка вспомнила про бабушку в эту секундочку. Я думаю, бабушке очень приятно в этот момент. Римма Георгиевна. Значит, Римма Георгиевна – это как будто прям учитель.
0: Да,
1: вот прям так,
0: да.
1: Имя, отчество.
0: И
1: Римма
0: очень
1: Георгиевна.
0: Красивое имя, красиво,
1: да,
0: звучит.
1: Конечно, конечно, конечно. Римма Георгиевна, вам огромный привет.
0: Да, тут у нас еще сообщение есть от Екатерины. Она пишет: передай привет подруге Аленке, которая наконец-то нашла работу мечты. Ален, ты большая молодец, сколько сил в это вложила. Ты все сможешь так держать. Алена, мы поздравляем вас с новым этапом в жизни, с новой работой. Надеюсь, что новая работа вам принесет только одно удовольствие. Конечно, вот, хотелось бы узнать, что за работа.
1: Вот, я хотел сказать о том, что здесь не раскрывают каких-то тайных секретов, возможно, для того, чтобы все остальные не заполучили эту работу мечты, для того, чтобы были только исключительно какие-то вот единицы людей, понимающие, что это за работа
0: мечты.
1: А вот,
0: может быть, чтобы не сглазить.
1: Ну, есть же такая поговорка, что самая лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби.
0: Да, так и есть.
1: У тебя какое хобби?
0: У меня
1: ничего
0: хобби...
1: не делать?
0: Нет, нет, я играю на гитаре.
1: Вот, ну этим можно зарабатывать. Уже совсем скоро первый,
0: да,
1: сольный концерт.
0: Да, на советской.
1: На советской будет, да?
0: Да?
1: Буду бесплатно петь. Или платный все-таки?
0: Ну, сначала попробуем без рюкзачка,
1: нет,
0: для монеты.
1: Нет, я имею в виду, что люди будут тебе платить деньги?
0: Ну, посмотрим, если у нас щедрый народ.
1: Щедрый народ, да. У каждого, мы же говорили, что у каждого есть, по крайней мере, по кошечке где-то. Это значит, что они счастливы.
0: Ну, значит, все.
1: Все, значит, мы ждем какие-то твои песни, возможно, да, где-то на советской в этот момент. Будем очень сильно радоваться и говорить, что вот она, Машка Чайловская. Встречайте.
0: Ну, это будет, надеюсь...
1: Следующее
0: совсем,
1: лето.
0: Надеюсь, да, совсем
1: следующее
0: скоро.
1: Лето.
0: Друзья, спасибо вам за ваши сообщения теплые. Вы зарядили нашу студию позитивом, но наш час предпоздравления подходит к концу. Но мы не забываем, что у нас еще целый час в совместном времяпровождении. Ровно с 14 до 15.00 у нас «Безопасный вторник» с Юлией Колток. Ну, а здесь в студии Машка Чайловская и Женя Филинович. Пока для вас звучит отличная музыка. Оставайтесь с нами.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук прокомментировал информацию о начале отопительного периода в Первом регионе. Ведем мониторинг, посмотрели прогноз погоды. На выходные прогнозируется понижение температуры, дожди. Ночные температуры дают о себе знать, поэтому направили в горрайсполкомы письмо о возможности включения отопления. Они должны сами решить, когда начать подачу тепла, отметил Александр Максимчук. Пока речь идет о начале отопительного периода в социальной сфере, специалисты продолжат отслеживать прогноз погоды. При понижении температуры будут приниматься решения о подаче тепла в жилой фонд, затем в административные и производственные здания. Привиться против гриппа за счет бюджета может каждый желающий житель Беларуси, сообщила доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Наталья Климович. Министерство здравоохранения позволяет привиться каждому желающему, причем на бесплатной основе, не только группам риска, но в принципе человеку, который бережет свое здоровье, сказала Наталья Климович. Она порекомендовала обращаться в поликлиники по месту жительства, центры иммунологии. На профилактике. В период активного проведения прививок вакцин против гриппа достаточно.
0: Новости.
1: К другим событиям. Ярмарка «Ремесленный дворик» в Бресте из-за прокладки инженерной сети по улице Островского временно переезжает. С 20 октября по 1 февраля она будет работать на новой локации на аллее улицы Гоголя. Здесь по-прежнему можно будет найти уникальные авторские изделия и душевные сувениры. В Барановичах 11 октября в 18 часов в концертном зале церковно-приходского дома храма святого Александра Невского состоится творческий вечер под покровом Пречистой. Встреча с протодиаком Павлом Бубновым посвящена семье и приурочена к неделе родительской любви. А далее участника вечера ждет выступление смешанного хора Минской духовной семинарии. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22. We'll be right back.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: 14:12. Продолжаем говорить о безопасности, как и в любой другой вторник. На волнах радио Бреста программа с таким же названием «Безопасный вторник». СМЧС. Сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Юль, традиционно начинаем наш разговор. Поговорим об обзоре оперативной обстановки с пожарами и все, что прошло за прошедшую неделю.
2: За неделю на территории области произошло 17 пожаров. Огнем повреждено 8 строений и 1 единица техники. 4 октября подразделения МЧС Брестской области дважды выезжали на ликвидацию пожаров на объектах сельского хозяйства. Благодаря слаженным действиям спасателей и работников местных хозяйств удалось предотвратить уничтожение урожая и заготовок. Утром на линию 112 поступил сигнал о задымлении на зерносушильном комплексе в агрогородке Городец Кобринского района. Из шахты сушилки шел плотный дым, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Совместными усилиями удалось защитить и спасти 55 тонн зерна. Вечером 4 октября чрезвычайное происшествие произошло в Бресте в районе улицы Стародорожной, где в поле загорелась часть кирды соломы в рулонах. Спасатели и работники хозяйства вступили в борьбу с огнем и смогли отстоять 102 тонны грубых кормов.
1: Ну, на самом деле, да, о правилах безопасности будем говорить не только на протяжении этого выхода, на протяжении всего сегодняшнего эфира. Если есть какие-то интересующие вас вопросы, можно смело присылать им, задавать эти вопросы Юле. На номер нашего вайбера принимаем 399-2011, номер, который легко запомнить, и, безусловно, он вам пригодится далее. Ну, а вот о том, как не потеряться в лесу, о том, как тихую охоту провести с пользой для себя, об этом поговорим уже в рамках следующего выхода. Оставайтесь вместе с нами. Это «Безопасный вторник» с МЧС.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Эфир продолжается. Безопасный вторник с МЧС. Далее поговорим про тихую охоту. Ну, поскольку сезон тихой охоты на брещине, он уже в самом разгаре. Но, увы, вместе с грибами он приносит еще и тревожные новости. Вот последние поисковые операции спасателей, милиции, волонтеры проводили в лесах Столинского и, насколько я помню, Барановичского района. А почему люди теряются в знакомых местах? Какие лайфхаки помогут вернуться домой целым и невредимым? Разбираемся и говорим сегодня с нашей гостью. Напомню, сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток.
1: Практика показывает, что лесной массив не прощает беспечности. В ловушку, я этот лес с детства знаю, чаще всего попадаются пожилые люди. Увлекшись грибами, человек теряет счет времени и ориентиры. Примером такой неосмотрительности стал инцидент в Барановичском районе, где пожилая местная жительница отправилась за грибами в районе деревни Деколы. Женщина настолько верила в свои силы, что даже не взяла с собой мобильный телефон. В итоге обычный поход за грибами обернулся двухдневной борьбой за выживание в глухой чаще, без еды, воды и связи. Чтобы спасти пенсионерку, была развернута масштабная поисково-спасательная операция. В режиме нон-стоп лесной массив обследовал 71 человек. Это и спасатели МЧС, и милиция, и волонтеры. Также было задействовано 18 единиц техники. Женщину нашли на вторые сутки в истощенном состоянии и экстренно госпитализировали. Этот случай наглядно доказывает, что цена минутной беспечности – это огромный риск для жизни и колоссальные ресурсы, брошенные на спасение.
0: Но, знаете, вот сегодня хотелось бы еще отдельно отметить, вот мы заговорили до этого, что это первая причина того, что люди теряются в лесу, это то, что они излишне самоуверены. А вот излишне самоуверенным людям, да, или, возможно, всем остальным, вот, что нужно конкретно сделать перед тем, когда отправиться в лес? То есть, вот мы начинаем какие-то сборы в этот лес, да, везем с собой какое-то ведро, какой-то, возможно, ножик небольшой для того, чтобы не повредить экосистему. Вот, что еще необходимо положить с собой в рюкзак?
1: Но я поделюсь некоторыми лайфхаками. Угу. Помимо стандартного набора, который вы перечислили, ну, конечно, нужно взять с собой заряженный мобильный телефон, воду, лекарства, если они вам нужны, вы их на постоянной основе принимаете. Ну и, конечно, я рекомендую взять небольшой перекус, потому что, сами знаете, прогулки по лесу вызывают прилив аппетита.
0: Тогда, может быть, не до грибов уже будет, если мы возьмем какой-то перекус.
1: Можно в перерыве. Но и такой интересный предмет, да. Может, вы удивитесь, это свисток на шею. Для чего он нужен? Это мега полезная вещь. Есть на тот случай, если вы заблудились. Потому что громко кричать «Ау!» в лесу вы сможете от силы полчаса. Голос быстро сядет. А вот свистеть можно часами, тратя минимум сил. Звук свистка разносится гораздо дальше человеческого голоса. Ну и самый главный лайфхак безопасности – забудьте про защитную одежду. Грибы от вас не убегут, прятаться от них не нужно. Одевайтесь как можно ярче. Если яркой куртки нет, купите обычный автомобильный салатовый или оранжевый жилет. Он стоит копейки, но с воздуха и сквозь чащу наши квадрокоптеры увидят вас за сотни метров.
0: Так, хорошо, у меня теперь такой вопрос. Вот нам же еще в школе говорили о том, что вот клещи, например, да, вот они на яркую одежду вот любят садятся. Нам вот эту вот яркую одежду, либо какой-то жилет светоотражающий, нужно просто взять с собой, не надевать его изначально в лес, а вот когда ты понимаешь о том, что ты потерялся, тогда необходимо его надеть.
1: В случае жилета, да, но и я думаю, все зависит от времени года. Угу. Если это осень, клещи уже спят. Ну, а летом, конечно, вы можете взять с собой в рюкзак.
0: Ну, советы, да, советы необходимые. Если человек зашел в чащу, да, понимает, что потерял вот тропинку, по которой, возможно, шел, либо, знаете ли, вот как-то вроде бы вошел в лес, там что-то покрутился туда-сюда, и вроде бы понимает, что направление верное, да, но вот, а как же все-таки правильно ориентироваться, особенно если там, не знаю, там компаса с собой нет?
1: Пользуйтесь своим слухом и ищите линейные ориентиры. Если вы вышли на просеку, линию электропередач, лесную дорогу или ручей, держитесь их. Рано или поздно они выведут к людям. Также на слух ориентируйтесь. Ищите шумы подсказки. На брещине сеть дорог довольно плотная. Прислушайтесь. Шум поезда слышен за 10 километров. Гудок автомобиля или лай собаки за 2-3 километра. Но работающий трактор за 3-4 километра. Идите строго на звук. Ну и, конечно же, ориентируйтесь на квартальные столбы. На перекресток просек в лесах стоят деревянные столбики с цифрами на гранях. Вы наверняка замечали такие. Если вы нашли такой столб, никуда не уходите. Наберите по номеру 101 или 112 спасатели и назовите цифры, которые вы видите на таком столбе диспетчеру. По ним спасатели определят ваше местоположение с точностью до метра. Только еще небольшое уточнение. Если вы сориентировали спасатели именно на этот столб с этими цифрами, никуда не уходите. Оставайтесь на месте, ждите, чтобы вас как можно быстрее нашли.
0: Ну и вообще, да, мы говорили о том, что вот если ты пошел в лес и понимаешь, что ты потерялся, вообще желательно далеко никуда не идти. Вот уже оставаться прямо на месте.
1: Или
0: вот
1: хотя бы одному не идти.
0: Да, да, да, да. А, хорошо, вот вы говорили там номер 101 или 112 набирать. А как вот действовать, вот если там сети, например, нету, да, там связь плохая. Как вызвать себе помощь?
1: Но если кто-то не знает, то я расскажу, что звонок на экстренный номер 112 сработает, даже если на экране написано «нет сети» или в телефоне вообще нет сим-карты. Вызов пойдет через любого доступного оператора. Во-вторых, если связь обрывается, не тратьте заряд телефона на звонки родственникам. Напишите им СМС. Заблудился, телефон садится, жду помощь. СМС-сообщение способно пробиться даже при самом слабом сигнале, когда голосовой вызов уже не проходит.
0: Так, хорошо. Ну, а вот если уже и не проходят солнечные лучи, ну, то есть, если уже там, не знаю, начинает темнеть, да, что делать, если спасатели уже в пути, как вот себя обозначить в темноте? Ну, если вот, допустим, видно при дневном свете, мы говорили, там, это яркий жилет какой-то, возможно, да, а вот что делать, когда уже становится темно?
1: Если вы слышите, что где-то далеко звук сирены пожарной машины раздался, значит, спасатели делают это намеренно, чтобы сориентировать вас. Двигайтесь на звук. Если идти не можете, оставайтесь на сухом месте. Избегайте болот и низин. Ночью там холоднее всего. Еще один совет. Перед выходом в лес обязательно загляните на сайт Минлесхоза и проверьте карту лесных запретов. Мы неоднократно уже, Евгений, с вами говорили. Если в районе действия ограничения из-за пожароопасной обстановки, идти в лес нельзя. Но если вы уже в лесу и вас ищут ночью, а у вас есть спички, разведите костер на открытой поляне. Дым и огонь ночью – это лучший маяк для наших тепловизоров и поисковых групп.
0: Вот. Юль, ну еще раз говорим вам большое спасибо за такие вот практичные жизненные советы, лайфхаки. Думаю, они спасут не одну корзину грибов и, главное, не одну жизнь. Да, ну и вместе с вами совсем скоро поговорим и встретимся вновь и посвятим выход старту акции. И даже будет определенная игра здесь у нас в рамках радио Бреста эфира совсем скоро, поэтому дождитесь. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облагодромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый слабый, температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса, в Барановичах ночью 6-8, днем 17-19, в Пинске ночью 8-10, днем 19-21, в Бресте ночью 7-9, днем от 20 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Так, в эфире программа «Безопасный вторник» с МЧС, что, собственно говоря, понятно из лайнера, который вы только что услышали. Сегодня говорим об организации, которая объединяет тысячи отважных, тысячи активных и тысячи неравнодушных ребят по всей стране. С 5 по 16 октября в республике проходит акция «Молодежь за безопасность». И мы запускаем 4-дневную радиоакцию совместно с Брестским областным управлением МЧС. Сегодня наш первый день, и мы, что называется, возьмем, да и откроем страницу в истории. Официально белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных появилась в 2001 году. И в этом году организации исполняется уже 25 лет. Но традиции движения юных пожарных уходят корнями глубоко в 1930-е годы прошлого века. Представляете, еще прадедушки современных подростков учились тушить пожары и спасать людей. Ну а прямо сейчас мы объявляем наш первый конкурсный вопрос дня. Итак, Юля, пожалуйста, что там за первый вопрос?
2: Назовите точную дату образования белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Евгений, может, мы варианты еще?
1: Варианты?
2: Скажем. Или так?
1: Ну, давайте вариант. Давайте вариант.
2: Давайте.
1: Три варианта ответа.
2: Повторю вопрос. Назовите точную дату образования белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Первый вариант – 19 января 1999 года. Второй вариант – 14 октября 2001 года. И третий вариант – 25 июля 2001 года.
1: Ну, нам достаточно только вариантов А, Б или В в этом случае, да, чтобы вы прислали к нам на номер Вайбера 399-2011. Ваши варианты ответов на наш студийный Вайбер мы принимаем. Ну, а пока с Юлей продолжим рассказ о белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Юль, давайте сразу к делу. Значит, вот это вот аббревиатура. БМОСП звучит, безусловно, солидно, но когда у этого движения случился тот самый важный момент в жизни, после которого он стал на республиканском уровне?
2: Официальным днем рождения единой организации, которую, я уверена, внимательные слушатели уже выбрали в качестве правильного ответа, стал день, когда разрозненные клубы объединились под одним крылом. И спустя какое-то время по всей стране начали открываться наши областные отделения. Как я уже и говорила, что в этом году БМОСП отмечает красивый юбилей. 25 лет добрых дел и ярких побед. Четверть века мы развиваемся, растем и обучаем молодежь безопасности. Сегодня БМОСП – это абсолютно уникальная модель, аналогов которой нет в Беларуси.
1: Ну, кстати, мы вас поздравляем с юбилеем. Да, ну и раз уже упомянули масштабную акцию «Молодежь за безопасность», которая проходит в эти дни, давайте чуть поговорим о том, в чем заключается ее главная суть.
2: Акция приурочена к нашему юбилею. Она разделена на два ключевых этапа. На первом этапе в центре внимания адресная забота о старшем поколении. Наши ребята вместе со спасателями проводят марафоны добра. Что они делают? Навещают одиноких пожилых людей, ветеранов, помогают им по хозяйству, наводят порядок во дворах и устанавливают автономные пожарные извещатели. А на втором этапе вектор смещается на учреждение образования, где для школьников и студентов проходят интерактивные обучающие встречи, квесты и открытые диалоговые площадки.
1: Ну, вот как для меня, для взрослого человека, безусловно, это все очень заманчиво. То есть это, ну, как будто бы даже интересно. И работа действительно важная проводится. А как вы считаете, зачем вот именно подростку идти к вам? То есть в чем какой-то, знаете, если главное секрет, либо главная фишка?
2: БМОСП обучает навыкам безопасного поведения и умению правильно ориентироваться в экстремальных ситуациях. Мы воспитываем характер и патриотизм. БМОСП разрабатывает собственные уникальные программы. Мы постоянно изучаем, чем живут и в чем реально нуждаются молодые белорусы. У нас все строго по уставу, который, кстати, мы серьезно обновили совсем недавно, в 2024 году.
1: Так, хорошо. А вот если, например, в цифрах, ну, то есть, например, сколько вас сейчас, это какая-то локальная история или масштабное республиканское движение?
2: Масштаб невероятный. Сейчас в рядах БМОСП более 33 тысяч юношей и девушек.
1: Ого.
2: В стране работает Минско-городское и областные отделения, а основу составляют 136 районных и городских структур. Так что к своему 25-летию мы пришли большой и дружной командой практически в каждом уголке страны.
1: Ну, слушайте, мы вашу большую команду, безусловно, еще разочек поздравляем. Мы далее прервемся на пару минут. Друзья, напоминаю, мы ждем ваши ответы на вопрос о дате создания БМОСП на наш студийный Вайбер 399-2011.
0: «Знай наших».

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Так, ну что, продолжаем вместе с вами делиться лайфхаками безопасности, в том числе «Безопасный вторник» с МЧС на радио Бреста. Сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Ну и в эту секундочку будем подводить итоги первого дня нашей совместной радиоакции с Брестским областным управлением МЧС. Итак, значит, мы задавали вопрос, точная дата образования белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, и предлагали вам три варианта ответа. Значит, первое, это было 19 января 99 года, 14 октября 2001 года, это был второй вариант, и 25 июля 2001 года. Юль, давайте раскроем карты, какой же правильный ответ?
2: С удовольствием, правильный вариант. А вариант Б, конечно же, 14 октября 2001 года. Именно в этот день разрозненные клубы объединились под эгидой Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных». И я очень рада, что большинство наших радиослушателей отлично знают историю организации.
1: Да. Кстати, по поводу этого нам необходимо определить все-таки первого человека. Человек, который кто верно ответил. Я говорил, что там не обязательно, чтобы вы написали правильный ответ целиком, но вот Анатолий зовут человека, кто к нам прислал верный ответ. И он самое главное, что сделал, это самый первый. Он прям написал, что это было 14 октября 2001 года. Поздравляем Анатолия. С ним обязательно свяжемся, расскажем, как он заберет свой подарок. Ну, а мы в эту секундочку будем продолжать и далее наш разговор. Так, как я уже говорил, если из наших радиослушателей вдохновился и тоже захотел получить подарок в этом... Я хотел сказать далее. Мы будем продолжать играть на протяжении этой недели. Да, на протяжении этой недели. Так, давайте продолжим. Юль, поскольку мы говорим о том, что у нас знатоков, безусловно, много, и мы уже выбрали победителя, кто первым прислал правильный ответ на студийный вайбер. Если кто-то из наших слушателей захочет получить галстук и значок юного спасателя, как устроен прием в организацию?
2: По личному заявлению к нам можно прийти с 16 лет, но если вам 14, двери тоже открыты. Просто нужно предоставить письменное согласие от родителей или законных представителей. Заявление рассматривает совет местного отделения БМОСП.
1: Так, хорошо. А давайте немножечко подробностей, как вас найти в сети тем, кто хочет следить за новостями и читать какие-то публикации.
2: БМСП является учредителем познавательного журнала «Юный спасатель». Там куча лайфхаков и репортажей. А в интернете у нас работает официальный сайт bmsp.by, мегаактивный телеграм-канал «Не всякий пожарный» и одноименный аккаунт в Инстаграм. Подписывайтесь, там много полезного.
1: Значит, я вот что на что обратил внимание, Юля. Девиз организации «Один за всех и все за одного». Значит, нам эта фраза, безусловно, знакома, эта красивая фраза. Так вот, это просто красивые слова или это какой-то реальный рабочий, я не знаю, там, вы хотите, там, код движения, либо как это еще назвать?
2: Я вам скажу больше. Это наш образ жизни. И лучший показатель работы БМОСП за все эти 25 лет – это преемственность. Сотни парней и девушек, которые сегодня служат в органах и подразделениях МЧС, когда-то начинали именно в нашей молодежке.
1: Mm-hmm. Ну, это действительно круто. Преемственность – это тоже очень хорошо. Ну и вам, Юль, тоже говорим большое спасибо за этот емкий и честный разговор. И еще раз с праздником поздравляем всю вашу организацию. Желаем вам удачи в проведении акции «Молодежь за безопасность» на Брещине. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юлия Колток. Ну и в завершении традиционно, Юль, немного слов от себя.
2: Я, как всегда, хочу пожелать: берегите себя и своих близких. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
1: Ну, а Юля к нам вернется уже в рамках следующего вторника, где вновь я напомню вам основные правила безопасности. Это был «Безопасный вторник» с МЧС в рамках дневной смены. Меня зовут Женя Филинович. Прощаемся с вами до завтра. И завтра все как обычно с 12 до 15.00 вместе с вами на 104.8 FM.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Институт порошковой металлургии имени академика Романа продемонстрировали научные разработки гражданского и оборонного назначения, включая реактивные снаряды, боеприпасы к беспилотным летательным аппаратам и взрыватели к ним, смесивое ракетное твердое топливо. Глава белорусского государства ознакомился с технологией снаряжения реактивных снарядов смесивым ракетным топливом и понаблюдал за испытанием ракетной двигательной установки. Президент также ознакомился с беспилотными летательными аппаратами. Отечественные ученые за последнее время существенно продвинулись в этом направлении, но Александр Лукашенко поручил еще более их активизировать. Комитет госконтроля Брестской области 9 октября с 9 до 13 и с 14 до 17 часов проведет горячую телефонную линию, касающуюся вопросов деятельности учреждений здравоохранения Брестской области по оказанию медицинской помощи в поликлиниках, стационарах и доврачебной помощи фельдшерско-акушерскими пунктами в сельской местности, а также доступности медпрепаратов в аптеках и аптечных пунктах, в том числе в рамках льготного обслуживания. Обратиться и сообщить представителям Комитета госконтроля соответствующие информацию можно по телефонам 21 18 52 21 18 69.
0: Новости.
2: К другим событиям. В Бресте по 12 октября проходит общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объектов. Реконструкция участка улицы Катин-Бор от здания проходной номер 1 предприятия Санта-Бремер до автодороги Р-16 с переустройством пересечения улицы Катин-Бор с автодорогой Р-16 в Бресте и возведение въездного знака, расположенного на кольцевом пересечении Берестейского и Варшавского шоссе в Бресте. В лагерях Беларуси осенью планируют оздоровить около 70 тысяч детей. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. С 1 по 8 ноября пройдут осенние каникулы. Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с Министерством образования организует для школьников отдых в лагерях. По словам Геннадия Болбатовского, на протяжении нескольких лет в сентябре загрузка учреждения ровно такая же, как и летом. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Разработка новых средств борьбы с беспилотниками и совершенствование самих беспилотников – это важное, но не единственное направление, по которому государство ждет серьезных результатов от научной сферы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Института порошковой металлургии имени академика Романа.
2: Это существенное вложение государственное. Да. Они дают тот результат, который могут дать, и который надо нам и военным, и стране. Я тебе задал этот вопрос, чтобы Караник не ходил и не убеждал у меня, что его там ученые завтра в утиль отправят из-за его такого реформаторского характера. А чтобы мы ему нарезали, ну, коллектив, тысячи людей работают, нарезали задачу, как тебе, с этим роботом и пресс-подборщиком. Нарезали задачу и решай. И есть. Каждые полгода, год мы контролируем. Делаешь – делай. Не делаешь – другой будет делать. Время такое. Мужики, я хочу, чтобы вы понимали, я публично это говорю. Вот эти разговоры общие, они никому не нужны. Им, военным, мы задачи ставим серьезные. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить сев, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
0: Новости.
1: В этом году международный малорицкий марафон соберет более 1000 участников. Мероприятие состоится 10 октября. На старт выйдут атлеты из разных регионов и стран. Главным событием дня станет классический марафон, в котором примут участие 80.

0: 70 опытных спортсменов. Не менее яркая борьба развернется на дистанциях в 5 и 10 километров. Символом преемственности поколений станет самый душевный старт – семейный забег, который объединит самых юных участников и их родителей. Ровный шоссейный маршрут марафона проложен по центральным улицам города и живописным окрестностям Малорицкого района. Чартерные цепочки на египетские курорты временно перенесли из региональных аэропортов в национальный аэропорт Минск. Об этом Белта сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Перенос вылетов обусловлен необходимостью обеспечить стабильное выполнение рейсов. В летний сезон полетная программа из регионов будет возобновлена в полном объеме. Клиентам турфирм предлагают отправиться в Египет из белорусской столицы с полным сохранением первоначальной стоимости тура и даты или изменить направление путешествия на другое. Также можно отказаться от поездки с полным возвратом денежных средств. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .16:06 на наших эфирных, дорогие друзья, мы начинаем. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа мы вместе с вами для того, чтобы не скучать по пути домой и, конечно же, узнавать массу полезной и интересной информации и слушать только самую лучшую музыку на волнах. Давайте немножечко начинаем уже переключаться с рабочего ритма на ритм более домашний, более расслабленный. Вместе с нами и хорошей музыкой. Что же у нас совсем скоро будет? Селена Гомес и «Love You Like Love Song». Раньше Френч Монтана, Дэвид Гетта, Адриан Мартин. Shy. Ну а дуэт Джонни и Федук. Лето буквально через одну музыкальную композицию от Hello March.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Знай наших.

0: час. Без тревоги на дороге. Водительский комитет. По дороге домой.
1: Итак, 16:21 на наших эфирных, и это рубрика «Водительский комитет», о чем поговорим сегодня. Вот каждый из нас хоть раз стоял в пробке, и вы знаете, насколько сложно сдержать это раздражение. Рука тянется к клаксону, мало кто задумывается, что это может обернуться очень даже неожиданными последствиями. Короткий гудок – безобидный способ выпустить пар или подтолкнуть впереди стоящую машину. На деле такой сигнал запускает цепь событий, которые влияют не только на ваше настроение, но и на безопасность всех участников движения. Звуковой сигнал в пробке редко достигает цели. Водитель, на которого он направлен, чаще всего физически не может сдвинуться с места. Зато гудок моментально повышает уровень стресса всех, кто находится в радиусе его слышимости. Адреналин заставляет сердце биться чаще, ладони потеть, а внимание рассеиваться. В таком состоянии даже опытный водитель может совершить ошибку, резко нажать на тормоз, не проверить зеркало перед перестроением или не заметить пешехода. Агрессивное использование клаксона провоцирует конфликты. Нервозность в пробках накапливается, и один гудок может стать последней каплей. И вместо того, чтобы решить проблему, вы рискуете вызвать ответную реакцию, оскорбление, угрозы или даже попытки физического противостояния. В закрытом пространстве автомобиля люди чувствуют себя защищенными, что снижает самоконтроль. Результат – эскалация напряжения, которая иногда заканчивается вызовом ГАИ или травмами. Шумовое загрязнение, кстати, от постоянных сигналов, очень влияет на здоровье. Длительное воздействие громких звуков повышает давление, нарушает работу нервной системы и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пассажиры, особенно дети, становятся беспокойными, что отвлекает водителя от дороги. Даже короткие, но частые гудки создают фон, который мешает сосредоточиться на управлении автомобилем. Еще один риск – это дезориентация. В плотном потоке звук клаксона отражается от машины, зданий, из-за чего вообще сложно определить его источник. Пешеход или велосипедист может резко изменить траекторию движения, испугавшись сигнала и оказаться при этом под колесами. Водители, пытаясь понять, откуда исходит гудок, отвлекаются от дороги, что повышает вероятность столкновения. Сигналя в пробке, вы тратите ресурсы, которые можно направить на что-то полезное. Вместо того, чтобы давить на клаксон, лучше выключить двигатель, включить аудиокнигу, если пробка долгая, или сделать дыхательные упражнения. Это снизит стресс, сохранит концентрацию и поможет быстрее реагировать, когда поток все-таки начнет двигаться. Помните, тишина в салоне не только экономит нервы, но и сокращает риски, о которых вы могли и не задумываться. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.

0: арест. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.bank.

0: самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16.53 на эфирных. Под занавес этого часа необычная, забавная «Ну и новость». Вот знаете, что многие люди, оказавшись в аэропорту, начинают нервничать. Поводов немало. Но героиня нашей новости испытала уж совсем сильное потрясение. В аэропорту South Bend, это в Индиане, в США, путешественница увидела рекламу кредитного союза. Неизвестно, о чем думали авторы этой рекламы, но написали они фразу следующую. «Вы выключили духовку? Извините, хорошего путешествия». Наша героиня, поделившаяся своим возмущением в соцсетях, уверена, что такая реклама вовсе не смешит, а вызывает приступ тревоги. Женщина добавила, она тут же со страхом стала вспоминать, да выключила ли она все-таки свою духовку или вернется ли из поездки не в родной дом, а к обгоревшим руинам. И с ней полностью согласны комментаторы в интернете, уверены, что такая реклама – это травля людей с обсессивно-компульсивным расстройством. Такое тоже бывает. Впрочем, нашлись и шутники, заявившие, что реклама избавляет от страха перед полетом. Невозможно бояться самолетов, когда ты уже боишься включенной духовки дома. Ну нет, на самом деле так. Хотите занять свои мысли на весь рабочий день? Вспомните, выключили ли вы утюг в самом начале этого рабочего дня. Желательно, чтобы работа была на другом конце города. Оставайтесь вместе с нами. Всем спокойного вечера. Все выключено, все работает. Если бы что-то было не так, мы бы уже давно позвонили. Что ж, дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами. Встретимся мы с вами уже в следующем часе. А пока что DJ Antonio и Shattered Dreams.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона Института порошковой металлургии имени академика Романа.
2: Ты мне скажи, когда ты сделаешь ракету, о которой министр только что сказал? Когда ракета будет? Я говорю о великом нашем, продвинутости нашей великой. Понимаете? От евреев голову взяли, от русских тельняшку, которую рванем, а все остальное белорусское. Сделайте. Сделай и приходи, как я часто говорю, приходи и проси, что ты...
3: Почему
2: вот женщина вчера родила троих детей. Трое. Трое. Я как-то брякнул языком, приходи тогда и проси. Попросила квартиру, отдал. Так и ты, приходи и проси, я буду выполнять. Но разговоры о том, что это вот заложено, ну это заложено было в те века. Нам сегодня надо другое оружие. Я не хочу тебя вытянуть тут струнку. Не можешь, скажи, чтобы пообещаешь в будущем году что-то сделать. Не сделаешь, как у нас часто бывает. Потом придете мне с министрами и бойко объясните, что ну вот не получилось. И я вынужден чего-то ждать. Поэтому если можешь, скажи, что надо, будем делать. Нам надо обнулить беспилотники. Страшная задача, которую пока в мире никто не решил. Так пробуют отдельными средствами перехватывать еще чего-то. Я это вижу, слежу за этим. Но по большому счету никто не решил. Когда я об этом говорю, обнулить беспилотники, все хихикают. И особенно эти блогеры и прочие в России начинают с меня хихикать. А эту задачу решают самые продвинутые страны и компании. Сделали. Надо еще кто-то. Связки твоим двигателем и прочее, что ты делаешь. Головка, там, пороха. Скажи, кто надо, подключим. Сделаем этот коллектив. Надо тебя вывести из Академии наук. Краник мешает работать. Выведем. Мешает. Выведем. Ты только скажи, что надо. Но должен быть результат.
0: Новости.
1: Сегодня руководство Бреста во главе с председателем горосполкома Сергеем Лободинским провело выездную встречу с жителями улиц Боброва и Карасева. Развитие этого района находится под контролем городских властей. Напомним, ранее здесь уже проделали большую работу. Уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили разворотное кольцо для общественного транспорта и оборудовали остановочные пункты. На встрече обсудили дальнейшее благоустройство и оснащение остановочных пунктов, транспортное сообщение и безопасность. Опасность вблизи объектов железной дороги. Заместитель прокурора Брестской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 58-летнего жителя Кобрина, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. 27 сентября подозреваемый, двигаясь с превышением допустимой скорости по автодороге М1Е30, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем. В результате ДТП водитель и пассажир скончались на месте происшествия. В Брестской области пройдут мероприятия, приуроченные к неделе родительской любви. В частности, в Барановичах 11 октября в концертном зале церковно-приходского дома храма святого Александра Невского состоится творческий вечер под покровом Пречистой. Встреча с протодиаконом Павлом Бубновым будет посвящена отношениям в семье. Затем участников вечера ждет выступление смешанного хора Минской духовной семинарии. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .08 на часах. Рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. И как раз-таки хочу сказать, что если вы за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Но и если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. А вот с них-то мы, собственно, и начнем. Сергей предупреждает нас вот о чем. Город Брест, на Бульварском мосту пробка с двух сторон, поэтапно перекрывают полосу в сторону моста, и спуски с моста кладут асфальт внимательно. И также ДТП на перекрестке улицы Московская и Партизанского проспекта. Движение затруднено. Сергей, спасибо. В ближайшие два часа только самая интересная и хорошая полезная информация. Дабы не скучать по дороге, ну и, конечно же, без хорошей музыки не останемся. Совсем скоро это Darlin и Don't You Remember. Чуть пораньше Alan Walker и A World I Don't Know. Градусы на ресницах буквально через одну музыкальную композицию от Леонида Руденко.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.22 на эфирных, и мы с вами продолжаем. Информация для пользователей смартфонов на платформе Android. Google начала поэтапно вводить суточную блокировку на установку приложений, не опубликованных в Google Play. Ограничения уже действуют в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде и постепенно распространится по всему миру. Новое ограничение касается APK-файлов, установочных пакетов, которые распространяются вне официального магазина Google Play. При попытке установить такое приложение, система предупредит пользователя о том, что загрузка неподтвержденных программ опасна и потребует дать разрешение. Чтобы разрешить установку, придется открыть настройки разработчика и активировать соответствующую опцию. Это можно сделать на 7 дней, либо на неограниченный срок. Однако даже после этого установка произойдет не сразу. Придется выждать сутки. Причем предупреждение о возможной опасности APK-файлов продолжит появляться. В самой компании Google пояснили, что такая задержка поможет в борьбе с мошенниками. Злоумышленники нередко представляются сотрудниками банков, служб доставки или других организаций и под разными предлогами заставляют пользователей установить то или иное вредоносное приложение. Суточная пауза должна дать человеку время проверить информацию самостоятельно и не поддаться на уловки аферистов. Ну, в принципе, сутки — это не так уж много, зато именно этих суток хватает на то, чтобы понять, что вы находитесь под влиянием как раз-таки тех самых мошенников и избежать гораздо большего дискомфорта, чем ожидание суток для установки приложений. Берегите себя, движемся дальше. В середине этого часа прогноз погоды.
0: По дороге домой. Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
6: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Слушай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.39 на эфирных. Вечернее шоу «По дороге домой». Есть информация от нашего дорожного корреспондента. Сергей предупреждает нас вот о чем. Город Брест, пробка на улицу Московскую от улицы Советской Конституции. А также улица Орловская, затор от Гаврилова. Партизанский, пробка по Ленинградской. Лучше объезжайте вообще эти участки. Да, там у нас серьезно, там у нас жарко. Поэтому, если есть возможность, конечно же, сделайте им. Давайте разгружать наши улицы. Так, вернемся к тому, что запланировали. У нас рубрика психологических лайфхаков. Разгрузка. Давайте посмотрим, о чем поговорим сегодня. Осенью вставать особенно тяжело. Теплое одеяло не отпускает, за окном темно. Но если подобрать правильный звук для пробуждения, утро может стать добрее. Исследования показывают, дело не в громкости, дело в ритме. Почему же так? Утреннее пробуждение – это переход от торможения к активности. Мозг не переключается мгновенно. Ему нужен четкий, но мягкий, но четкий толчок. Резкий и громкий гудок вызывает скачок кортизола и адреналина. Сердце колотится, но голова остается тяжелой. Нейронные связи не успевают перестроиться. Тихая колыбельная, наоборот, как понимаете, только углубляет сон. Человек не просыпается, а проваливается обратно. Идеальный вариант – мелодия с умеренным темпом. Около 100-120 ударов в минуту. Такой ритм напоминает пульс в состоянии бодрости. Он как бы говорит телу, пора двигаться. Можно выбрать композицию с четким ритмическим рисунком. Не обязательно современный хит. Главное, чтобы звук был приятным и ни в коем случае не раздражал. Что делать, если вы не слышите будильник? Регулярно просыпать сигнал – это вообще тревожный знак. Либо вы спите слишком мало, либо мозг привык к мелодии и перестал на нее реагировать. В первом случае никакие ухищрения не помогут. Нужно просто увеличить продолжительность сна, во втором – просто сменить звук. Есть еще несколько работающих приемов. Первый. Телефон можно убрать или будильник лучше убрать в дальний угол комнаты. Тогда, чтобы выключить звук, придется встать. Ну, а там уже и до пробуждения недалеко. Второе. Используйте световой будильник. Он имитирует рассвет. Свет воздействует на сетчатку и подавляет мелатонин еще до того, как включится звук. Третий способ – это подбирайте время пробуждения с учетом циклов сна. Они длятся примерно 90 минут. Если разбудить человека в глубокой фазе, он будет разбитым, поэтому лучше просыпаться в конце цикла. Почему вредно откладывать будильник? Да, многие любят поставить несколько сигналов с интервалом в 5 минут. Кажется, что так можно понежиться. На самом деле это разрушает сон. Мозг начинает новый цикл, но не успевает его завершить. И наступает такая некая фрагментация. Повторное пробуждение из поверхностной фазы усиливают инерцию сна. Потом человек встает с головной болью, чувствует сонливость еще несколько часов. Лучше все-таки поставить один будильник на самое позднее допустимое время и вставать сразу. Это менее мучительно, чем несколько ложных пробуждений. Как же сделать утро по-настоящему добрым? Переход в активное состояние ускоряется с помощью простых действий. Первое – яркий свет. Откройте штору или выйдите на воздух на 10 минут. Мелатонин перестанет вырабатываться, и вы почувствуете бодрость. Второе – вода. За ночь тело теряет влагу. 1-2 стакана воды запускают кровообращение и обмен веществ. Третье – это всем известный контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды в течение 2-3 минут активизирует нервную систему. Ну и четвертое – это легкая разминка. 5 минут движения повышают температуру тела и частоту пульса, и утренняя заторможенность уходит. Еще нужно готовиться ко сну заранее. Кофе и крепкий чай не позже, чем за 6 часов до отбоя. Телефон и планшет за 1-2. Синий свет экрана подавляет мелатонин. Спать лучше, кстати, в полной темноте. Плотные шторы или маски для сна помогают мозгу отдохнуть по-настоящему. Начните с малого сегодня. Поменяйте мелодию на ту, у которой спокойный ритм. Поставьте один будильник вместо трех. Утром откройте шторы и выпейте воды. И через неделю вы заметите разницу. Утро перестанет быть пыткой. Вот и всем секреты. Только пробуйте.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машет.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Знай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Безумно люблю эту песню в этом эфирном сегменте. Ну уж как есть, так есть. Но тут же имеется в виду, что доброе утро не только именно пожелание доброго утра в самое утро, а чтобы каждое утро каждого дня было именно добрым. А вот тут я с группой «Аура» согласен. Итак, на очереди у нас следующий час. Там тоже есть масса интересной и полезной информации. А вот как раз-таки информационный следующий час в самом начале откроет моя коллега из отдела новостей Ольга Фалеева. В выпуске вы узнаете, как и когда в Брестской области будет стартовать отопительный сезон. А также, когда Комитет государственного контроля проведет горячую телефонную линию по вопросам деятельности учреждения здравоохранения области. Об этом и не только. Более подробно вместе с Ольгой Фалеевой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое интересное и самое актуальное.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Брестская область лидирует в республике по количеству преференциальных инвестпроектов. Сейчас в регионе реализуют 17 проектов с общим объемом инвестиций более 1 миллиарда 150 миллионов рублей. Всего в Беларуси в перечень преференциальных внесено 44 проекта. Сферы их реализации – обрабатывающая промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля, индустрия развлечений и отдыха, сообщили Белта в пресс-службе Минэкономики. Преференциальным может стать проект, который соответствует приоритетным видам деятельности. Предоставляемые льготы касаются строительства, налогов и пошлин, а также предоставления земельных участков. Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко посетил сегодня Кобринский социальный пансионат «Никольский». «Мы обращаем пристальное внимание на все социальные учреждения региона. Пансионат для людей, имеющих ограниченные возможности и здоровье – это один из примеров того системного подхода к заботе о наших пенсионерах. Здесь проводится социальная реабилитация, трудовая терапия, занятия с психологом», – сказал Михаил Баценко. Пансионат рассчитан на 300 койко-мест. Трудится в учреждении свыше 180 человек различного персонала. Наша задача – сделать все для того, чтобы соответствовать современным стандартам заботы о пожилых людях и инвалидах, подчеркнул Михаил Баценко. Руководство области планирует расширение сети стационарных социальных учреждений. В Брестской области в ближайшее время начнут подавать тепло в объекты социальной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе облисполкома. Решение о начале отопительного сезона принято, несмотря на теплую погоду днем на территории области. Ночные температуры дают о себе знать, поэтому направили в горрайсполкомы письмо о возможности включения отопления. Они должны сами решить, когда начать подачу тепла, отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук. Специалисты продолжат отслеживать прогноз погоды. При понижении температуры будут приниматься решения о подаче тепла в жилой фонд, затем в административные и производственные здания.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Сегодня в Иваново дан старт областному патриотическому проекту «Марафон мужества. Первый регион. Сила в единстве». Начался форум с памятного митинга и церемонии возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан. Трехдневный марафон объединит молодежь Брещины вокруг героического прошлого, созидательного настоящего и общих ценностей суверенной Беларуси. Участниками масштабного проекта стали учащиеся учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Члены БРСМ из всех уголков Брещины. Проект сочетает инновационные формы работы с молодежью, поисково-исследовательскую деятельность, открытые диалоги и живое прикосновение к героическим страницам малой родины. Комитет государственного контроля Брестской области 9 октября с 9 до 13 и с 14 до 17 часов проведет горячую телефонную линию. Обращаться можно будет по вопросам деятельности учреждений здравоохранения области, оказания медицинской помощи в поликлиниках, стационарах и доврачебной помощи фельдшерско-акушерскими пунктами в сельской местности, а также доступности медпрепаратов в аптеках и аптечных пунктах, в том числе в рамках льготного обслуживания. Сообщить представителям Комитета госконтроля соответствующую информацию можно будет по телефонам в Бресте 21 18 52 и 21 18 69. В Брестском областном краеведческом музее открылась выставка «Песня о зубре». Она посвящена 80-летию возвращения зверя в белорусскую часть Беловежской пущи, сообщили в учреждении культуры. Посетители могут узнать о происхождении исполина, интересные факты о его жизни, историю восстановления вида. В экспозиции представлены предметы из собрания музея. В частности, на обозрение выставлены архивные фотографии и документы, предметы декоративно-прикладного искусства. Мастера изобразили фигуры зубра в деревянном скульптуре, керамике, стекле, соломке, искусной вышивке. Всего в экспозиции около 100 экспонатов. Ознакомиться с ними можно до 15 ноября. 10 октября в кинотеатре «Беларусь» состоится премьерный показ социальной драмы «Шанс» для школьников Бреста. Фильм рассказывает историю девочки и подростка, которая преодолевает тяжелую жизненную ситуацию и показывает, какую помощь можно получить в кризисный период. После показа пройдет обсуждение с работниками управления по образованию, режиссером и съемочной группой, а также представителем Брестской епархии. В это воскресенье, 11 октября, на базе Брестского государственного технического университета пройдет отборочный этап чемпионата Беларуси по программированию. За победу поборются команды студентов двух брестских вузов. Участников ждут нестандартные алгоритмические задачи и напряженная командная работа. Это шанс улучшить навыки спортивного программирования и получить приглашение в финал республиканского чемпионата. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Это была Кэти Перри, она открыла наш музыкальный час, и мы продолжаем вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайший час до 7 вечера я вместе с вами. За это время мы узнаем о том, у кого же сегодня день рождения в рамках рубрики «Music Box», а также расскажу про очень даже интересное мероприятие, которое состоится в эти выходные в Брестской области, и почему его стоит посетить, а это уже в рамках рубрики «Радиокомпас». Вот такой план на ближайшее время, ну и, конечно же, хорошая музыка. Без хитов не обойдемся. Совсем скоро Дженнифер Лопес и «On the Floor». Чуть пораньше «Two Colors» и «Ghost». А вот группа «Добро» будет бить посуду на счастье буквально через одну музыкальную композицию от Арины Войн.
0: «По дороге домой».
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио
0: Брест. Наша музыка.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
6: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 18:25. Рубрика «Радио Компас». И сегодня наш маршрут лежит на юг Брестской области. Через 4 дня, в субботу, 10 октября, город Малорита в 43-й раз примет международный марафон. Многие из вас, наверное, уже слышали это название не раз, но давайте разберемся, что же стоит за этими словами. Малоритский марафон международный ведет свою историю с 1984 года. Тогда местный энтузиаст Александр Лядинский создал клуб любителей бега молодости. С этого все началось. За 40 с лишним лет через Малоритскую дорожку, через Малоритскую трассу прошли тысячи бегунов из Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Польши и Германии. Сегодня это одно из старейших регулярных легкоатлетических событий в стране. Для тех, кто еще думает, ехать или нет, вот что и знать. Программа 10 октября включает 4 дистанции. Классический марафон 42 километра 195 метров, старт в 10:20, семейный забег на 1 километр, старт в половину 11 и дистанции 5 и 10 километров в 11:30. Трасса по Олтушскому направлению относительно ровная, что для бегунов всегда приятная новость. И еще одна малоритская фишка, которой нет почти нигде. После финиша участники могут восстановиться в сауне и бассейне местного спорткомплекса. Кто бегал, поймет, насколько это ценно. Любопытная деталь. В прошлом году на старт вышли более 900 человек. Самым опытным марафонцем был 74-летний участник, а самым юным – малыш, которому еще не исполнилось и года. Он, разумеется, бежал семейную единичку на руках у родителей. Вот она такая, Малорита, от 74 до 11 месяцев, и все на одной дорожке. Так что, если в субботу вы окажетесь в Малорите, не удивляйтесь звуком оркестра и барабанной дроби с утра. Это не просто забег, это традиция, которой уже больше 40 лет. О стартовых взносах и регистрации вся информация на сайте running.by. А мы продолжаем. Это была рубрика «Радио Компас».
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью 6-11, днем 17-22 градуса. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: mobilnet.by или по телефону 120.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18:39 на часах, и в эфире самая музыкальная рубрика нашего вечернего эфира Music Box. Что же из интересного сегодня или произошло, или произойдет? Ну вот, нет, собственно, сегодня про день рождения. 6 октября, знак весы, если что. В этот день родился российский певец-композитор Андрей Гризли, музыкант, который долгое время вообще предпочитал, чтобы его оценивали исключительно по песням. Андрей Гризли, выходец из Украины, позже он приехал в Москву, начинал с рэпа, но быстро нашел собственное звучание на стыке поп, фанк, хип-хоп и альтернатив. Музыку, текст, аранжировки он пишет сам, часто вдали от городской суеты и в домике за городом, чтобы ничто не отвлекало от творчества. В 2011 году он победил сразу в трех номинациях конкурса «Новая волна», позже стал финалистом шоу «Голос» в команде Леонида Агутина. И, кстати, запомнился тем, что предложил наставнику собственный материал вместо проверенных песен. Долгое время Андрей не афишировал, что его мама – композитор та самая Любаша. Она же Татьяна Залужная по паспорту, автор хитов десятков известнейших суперзвезд-артистов. Он хотел, чтобы успех был только его собственным. Но вот теперь он говорит об этом открыто и называет музыкальный союз с мамой одним из главных в своей карьере. Его первый сингл «Эта музыка» стала народным хитом. Он попал в мировые чарты, включая Billboard. И до сих пор остается этот трек визитной карточкой артиста. Ну что ж, поздравим с днем рождения и движемся дальше. Радио Брест — только самая лучшая музыка, только для самых лучших людей.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Без 10:07 на эфирных, а это значит, что пора бы нам с вами уже подводить итоги нашего эфира. Мы уже много чего успели узнать, ну, те, кто был с нами постоянно. Самое главное, что я очень благодарен нашим дорожным корреспондентам за самую свежую, актуальную информацию с дорог города Бреста и не только, а также всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Пусть вечер будет только добрым. Вот не зря же мы его не зря же мы желаем именно такого вечера, здороваясь друг с другом именно в вечернее время. Да, пусть он будет действительно добрым, уютным, комфортным, несмотря на то, что он осенний. Ну а завтрашний день пусть принесет только радостные мгновения и самые-самые лучшие события в вашей жизни. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: «По дороге домой». Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый вечер. Для встречи лидеров Беларуси и США нужен очень хороший субстантив, который можно заложить в двусторонние договоренности. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил в интервью РИА Новости, текст которого опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Максим Рыженков убежден, любому государству важно поддерживать контакты и иметь конструктивные отношения с Соединенными Штатами, равно как и с Россией, Китаем, Европейским Союзом. В то же время Максим Рыженков заявил, что Беларусь не будет развивать сотрудничество с Соединенными Штатами за счет отношений с ближайшими союзниками, прежде всего Россией и Китаем. К другим новостям. В Бресте завершается строительство детского сада на улице Жукова. Ход работ на объекте проинспектировал председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский вместе с руководством строительной организации. Детский сад станет одним из новых социальных объектов Южного микрорайона. Сейчас строители выполняют завершающие работы и благоустраивают территорию. Общая вместимость детского сада – 190 воспитанников. В нем будет 10 групп, 2 из них – ясельные. Каждая группа будет иметь свою отдельную игровую площадку во дворе. Кроме того, будут 3 общие площадки – ландшафтная с зелеными насаждениями, многофункциональная для занятий физкультурой и автогородок для изучения правил дорожного движения.
0: Новости.
1: Брестские таможенники обнаружили в рейсовом автобусе, прибывшем в пункт пропуска Брест, тайники с ветеринарными препаратами. Партия лекарств для животных принадлежала водителю, 33-летнему гражданину Беларуси, заявление которого об отсутствии подлежащих декларированию товаров вызвало сомнения у сотрудников таможни. При досмотре транспортного средства установлено местонахождение 3 тайников. Из них извлечено 112 упаковок ветеринарных препаратов, а еще пара автозапчастей. Общая оценочная стоимость изъятого составила порядка 55 тысяч рублей. До решения суда изъят автобус. Начат административный процесс. И в завершение. Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней на 2027 год. Постановление об этом подписал премьер-министр Александр Турчин. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства. Вместо понедельника 10 мая трудиться предстоит в субботу 8 мая. Благодаря этому у жителей Беларуси получится трехдневный отдых с 9 по 11 мая включительно. 9 мая отмечается День Победы, 11 мая – Радуница. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазернуть у будучиню и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на сераду 7 кастрычника. Завтра гороскоп предсказывает подвышенное мкнение до незалежности и готовность любой ценой отстоивать свои интересы. Зорки наделяют такими якостями, как самостойность, рашучесть и категоричность, так что в любых справах не варто чакать от людей соступок и компромиссов. Наоборот, на протягу дня вы можете зауважить нежадание людей лечиться с чужим меркованием и мириться с умешанием у своей справы. Зато и день выдатно подыходить для самостойных проектов, а так само ситуации у стыли 7 разов адреш, где треба дейничать без лишних церемоний. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра любая дробязь у ваша хавена здольная принять померы слона. За гэтага яму будзе тяжко расставить приоритеты, вызначивши, якія справы трэба рабіць у першую чаргу, а якія можна адкласці на потым. Усё будзе здавацца яму аднолькава важным. У выніку ж авен завтра здольны хапацца адразу і за ўсё так і нічога і не паспець. Каб дзень не прайшоў у бессэнсоннай горнцы, зоркі раяць авену успомніць мудрую думку: шасць чалавека дзесьці паміж свабодай і дысцыплінай. Трохі дысцыпліны ў думках і справах заўтра яму не пашкодзіць. Завтра Телец может выпадково покрыўдзіць кагосьці, нават зусім того не жадаючы. Зоркі схіляюць яго до того, каб спачатку гаварыць, а потым ужо думаць, да якіх наступстваў гэта прывядзе. Так што пад уплывам эмоцій Телец здольны выпадкова разбалтаць чужую таямніцу або выказаць у размоўцы праўду прама ў твар. Каб не пладзіць непаразуменні, зоркі раіць завтра Тельцу выбрацца туды, дзе ўсе танчаць і аглушальна грыміць музыка. Там яму будзе не да выкрывальных размоў. Завтра близнятам варто быть осторожными у зносинах, особливо с близкими людьми. Зорки схиляют их до того, как дейничать наскоку там, где потребен тонкий подыход. А кроме того, близняты здольны быть критичными у относинах до людей, выказывающих им свою незадоволенность. Каб не сапсовать относины с кем-нибудь с близких, зорки рают близнятам завтра у размовах не кранаться болюших и деликатных тем. Вырешить проблему яны все равно не смогут, а ось обвострить ее попросту. Завтра люди могут утягнуть раков в спрэчку, бессэнсоўнае абмеркаванне або конфликт. Магчыма, рак нават адчуе, что хтосьці сілкуецца яго эмоциями. Зоркі раіць яму завтра у некомфортной ситуации просто сысці ў бок. Лепш для выгляду пагадзіцца, чым уступіць у полемику и потым адчуваць себя выціснутым, як лимон. Іншими словами, не подставляйте энергетичным вампирам шию, и вы выб'єте у їх глебу з-под ног. Завтра ключом до поспеху у гороскопе льва будет рашучасть. Лев можа адважиться на смелый крок. Одиная умова, гэты крок повинен быть добра продуманы, особливо, калі гаворка идзе про финансы. Так что, калі у льва у запасе есть план для ажыццяўлення якога не хапала смелости, то завтра самый час пачаць дзейнічаць. Горш, калі лев завтра возьмется за нейкую справу спонтанно. Под уплывом мимолетных жаданняў або эмоций, раптоўныя порывы здольныя штурхнуть его на необдуманный учынок. Завтра дева и деликатность будут, як николи, один от одного далекий. День наделяя ее прамалинейным жаданием выказывать все, что дева лишить потребным. Ее логика при гэтым будет проста: я ведаю, як лепш мое меркаванне правильное. Каб такие поводзіны девы не стали глебой для сварок, зорки раіць ей накировать свой запал у якое-нибудь мирное речиша. У справах, где люди не блытаются у девы под ногами, яна здольная завтра здійсніць немагчымае. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остальные почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы.
0: Зорки говорять.

такой сумасшедший. Включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22. 22.

Радио Брест.

Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 17 до 22 градусов. В Барановичах ночью 6-8, днем 17-19. В Пинске ночью 8-10, днем 19-21. В Бресте ночью 7-9, днем 20-22.

0: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 19-21, в Бресте сегодня 20-22.
0: Знай наших.